0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Слухай наших.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама.
0: Знай наших.

0: ночи.
1: Радио.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте ведут работы для увеличения туристического потока. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель горосполкома Сергей Лободинский. В частности, в областном центре продолжат благоустройство набережной вдоль реки Муховец со стороны улицы Московской на участке за Ледовым дворцом. Есть серьезные намерения развивать речной туризм. Также в городе работают над увеличением номерного фонда. Например, по инициативе «Один район – один проект» отель на проспекте Республики увеличит свои площади, дополнив их спа-комплексом. Локация для еще одной гостиницы подобрана возле легкоатлетического манежа. Апартаменты могут появиться на улице Янки Купалы. В городе создают туристический информационный центр. Он расположится в здании бывшей кирхи на улице Карла Маркса. Идет разработка проекта. Инфоцентр будет знакомить гостей с туристическими маршрутами и достопримечательностями Бреста. Завтра общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: В Бресте появится первый двухэтажный туристический автобус. Тестовый запуск запланирован на 26 июля. В этот день автобус сделает 3 пробных рейса, которые свяжут исторический центр города с его новыми микрорайонами. Власти отмечают, что если брещанам и туристам понравится такой формат, двухэтажные экскурсии по городу станут регулярными. Белтехосмотр запускает услугу «Ночной дозор» для комфортного прохождения техосмотра, сообщили на предприятии. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования, диагностической линии и бронировании персонального технологического временного коридора для проведения контрольно-диагностических работ транспортных средств в ночное время, рассказали на предприятии. Обратиться можно во время ночных смен во вторник и четверг с 22 до часу ночи следующего дня. Услуга доступна для всех категорий транспортных средств. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, середина недели, уважаемые люди. Это означает, что мы все ближе с вами к выходным. Это так или иначе не может не радовать. Всем огромный привет. Здесь всегда, как обычно, в зарядное классное настроение. Только самые классные, проверенные, безусловно, треки. Ну и полезные новости, актуальные для каждого из вас. Друзья мои, это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. Ну что, погода по-прежнему не очень радует. Так и хочется сказать, лето, а ты где? Лето, покажи. Мы тебя давно как-то не ощущали. Как-то не заметили вы, что у нас какая-то градация непонятная, да? То жара, да, то как-то очень даже прохладненько стало. И что сейчас происходит с этой погодой, тоже непонятно, друзья мои. Но примета дня от Юли Майской гласит, что если сегодня бурчать с самого утра, значит, день может не задастся. И если вы планируете им и по этому сценарию топать, друзья мои, то я вам не рекомендую. Так что отдайтесь в полные власти нам, и мы сделаем из вас доброго, классного человека ранним утром.
2: Слушайте, ну давайте будем топать вместе, друзья, насколько это получается у нас этим ранним утром. Ну да, погода меняется. Вроде какая-то такая нестабильность приходит в наш город, в нашу область, но мы с вами стабильны. А все почему? Потому что стараемся просыпаться с будильником. Вроде как помним, что с утра нужно выпить стакан воды, желательно с лимоном, может быть, сделать небольшую зарядку, ну и, конечно же, включаться в утреннее шоу «Самое доброе утро» в компании Юли Майской и Влада Романенко, чтобы утро у вас удалось точно на все 100%. Ну и, конечно же, помним, что сегодня середина недели. Среда на календаре 22 июля, а это значит, что у вас все обязательно получится.
1: Ну что, друзья, мы выяснили одно, что повторение мать учения, как ни крути. Поэтому, друзья мои, если хотите сегодня записать что-нибудь в эпилог, обязательно это сделайте. А с утра в течение 3 часов только самые активные мысли, самый продуктивный план на день сегодняшний, и мы точно знаем, что у вас обязательно все получится. Всем удачи! На старт, внимание, марш, полетели!

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, и сегодня праздников огромное количество. Можно выбирать без остатка. Либо, значит, в 8 утра отметить один праздник, в 10 утра другой праздник, в 12 к полудню уже третий праздник. Можно так и продолжать до вечера. Так и среда рабочая прилетит, друзья мои, в отличном классном настроении. 22 июля. Достаточно посмотреть на календарь и, знаете ли, произвести одно арифметическое действие. Разделить 22 на 7 и получите не только приближенное значение числа пи, друзья мои, но и готовую форму было идеального дня с многочисленным количеством праздника. Лично я сегодня с самого утра отмечаю Всемирный день мозга, потому что если он не работает и не функционирует, друзья мои, последствий можно иметь неприятных. Поэтому предлагаю вам подключиться и вместе со мной с утра отмечать Всемирный день мозга, друзья мои. Вместе с тем, каждый год праздник проходит под новой темой, то есть от профилактики лечения нашего мозга. Ведь я считаю, что мозг — это стратегически важный, абсолютно объекты самые главные вообще на нашем теле, либо в нашем теле. Ну и главная мысль праздника проста. Мозг требует не меньше заботы, друзья мои, чем наше сердце. Или, скажем, зубы. В общем-то, полноценный сон, движение, тренировки, памяти и периодическая тишина. Тишина без уведомлений, друзья мои. Это очень важно. Вот скромный список пожеланий нашего мозга. Ну и согласитесь, для органа, который прямо сейчас, да, в общем-то, воспринимает эту информацию, о которой я говорю, не так уж и много и требований. Так что все с этим днем и поздравляю.
2: Слушайте, ну для того, чтобы мозг отдыхал, необходимо, конечно, давать ему как можно больше отдыха. И сегодняшний день, день гамака, как будто бы, знаете, призывает нас немного не торопиться. Stop, talk and easy, да, по английскому языку, чтобы мы слегка могли вот перезагрузить нашу нервную систему, знаете, поваляться на этом прекрасном вот гамаке. И, конечно же, вспомнить только самые яркие летние моменты, которые, я надеюсь, продолжаются в вашей жизни по сегодняшний день. Оказывается, друзья мои, что гамак был изобретен южноамериканскими индейцами еще задолго до открытия Нового Света. И, по крайней мере, было это 1000 лет назад. Ну, изначально, конечно, гамаки создавались не только для отдыха и развлечений, а для защиты от стихий и диких животных на Земле. Ну, по крайней мере, сейчас гамак используется исключительно в таких релаксовых целях, чтобы снять стресс и, конечно же, пополнить заряд хорошего настроения.
1: А если вы сейчас вспомнили, может быть, какой-то эпизод из жизни, зарисовку, и у вас это вызывает невероятный хохот. Это, например, как вы однажды залазили в гамак. Может быть, и со 105-й попытки у вас наконец-таки это получилось. Я была однажды свидетелем того, как один человек просто пытался залезть, ну, раз 15, правда. Это было так смешно, понимаете, даже нам, взрослым. Поэтому мне кажется, что это отдельный вид искусства. Прежде чем отдохнуть в гамаке, его нужно оседлать, как говорится, друзья мои. Это тоже имеет правду. И мне кажется, очень такой значимый момент для чувства юмора и воспоминаний всяких интересных, классных историй. Ну что, друзья, вы убедились, что в нашей компании, что не день, то праздник. Ну а мы на протяжении эфира тоже будем рассказывать, что сегодня можно еще отметить.
0: Что не день, слушай, то наш праздник.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области сегодня от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах плюс 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 выше 0.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
2: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Всем привет, друзья! Это утреннее шоу «Самое доброе утро». Здесь Юля Майская и Влад Романенко. И сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила выделить их. Самые конфликтные знаки зодиака. А кто же попал в этот список сегодня? Сейчас люди едут на работу, муж и жена и так переглянулись между собой. Это ты? Нет, это ты. Слушайте, ну вы не спорьте, люди, потому что мы сейчас все обязательно узнаем. Итак, среди самых конфликтных знаков зодиака астрологи выделяют следующих. Скорпионы, у вас первое место, золото, поздравляем. Вы действительно самый конфликтный из всех зодиакальных знаков. А скорпионы очень тяжело принимают что-то, что не вписывается в его мировосприятие. Если вы когда-нибудь, знаете ли, повздорите со скорпионом, то он этого никогда не забудет. Львы, а чего вы на скорпиона так из-под лба посматриваете? Вы, оказывается, это уже один из самых конфликтных представителей зодиакального круга. Если вы оскорбите льва, дорогие люди, ждите возмездия. Лев – это довольно жесткий защитник своих интересов. Ему не нравится внешнее ощущение угрозы или препятствия, даже если лев никогда не станет обижаться на то, что он мог бы обидеться скорпион, лев будет достаточно безжалостно реагировать, и вы в большинстве случаев рискуете проиграть. Каким образом тельцы занесло сюда вас, я вообще не понимаю. Но астрологи уверяют, что вы, в общем-то, тельцы, тоже относитесь к этому списку конфликтных, в общем-то, знаков зодиака. Когда вы спорите с тельцами, люди, вы спорите со всем миром, оказывается, настолько яростно его сопротивление. Тельцы – это одно сплошное, вы знаете, концентрирование упрянства, говорят астрологи. Это значит, что даже если он однозначно ошибается, то в жизни этого не признает никогда. Вот такой сегодня список топ-3 самых. Если вы с ним не согласны, друзья мои, ваша обратная связь приветствуется. 33-код-399-0011.
1: Ну, слушайте, как представитель тельцов могу сказать, что это стопроцентное да, но вот держаться за соломинку во спасении, чтобы вас не назвали человеком конфликтующим, все равно, что выходить летом в лыжах. Да бесполезно, друзья мои. Поэтому давайте лучше узнаем, что же день грядущий вам готовит в рубрике «Гороскоп» буквально через композицию. Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья, середина лета, время, когда энергия Солнца достигает пика, 22 июля, среда, друзья мои. И что для каждого из нас приготовил день сегодняшний, разбираемся прямо сейчас.
2: Итак, начинаем с вас. Овны, сегодня среда покажет вам, насколько эффективно вы расходовали силы в начале недели. Если чувствуете усталость без угрызений совести, перенесите второстепенные задачи на завтра и займитесь только самым важным.
1: Тельцы, ну что, сегодня ваши настойчивость и терпение наконец-то начинают приносить плоды, однако избегайте конфликтов. Кто сегодня с руководством, лучше доказывайте свою правоту делом, а не словами. Ну а в личной жизни возможен приятный сюрприз от партнера, который давно хотел вас удивить.
2: У близнецов телефоны сегодня могут разрываться от звонков и сообщений, но ваша задача – жестко фильтровать входящий поток информации. Не хватайтесь за каждое предложение и не пытайтесь решить чужие проблемы.
1: Раки, а вы знаете, что я делаю? Я вам завидую сейчас очень, я от чистого сердца. Сегодня ваш день, раки, да, солнце продолжает освещать ваш знак, даря вам уверенность и обаяние. Это, кстати, идеальное время для того, чтобы заявить о себе, начать новый проект или признаться в чувствах.
2: Львам может показаться, что инициатива наказуема, поэтому лучше займитесь позицией наблюдателя. Позвольте другим проявить себя, а сами спокойненько анализируйте происходящее со стороны.
1: Девы, сегодня вашей главной задачей будет сохранить спокойствие в любой ситуации. Мелкие неприятности могут вывести вас из равновесия, но звезды советуют девы не обращать на них никакого внимания и сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вас.
2: Весам сегодня будет трудно сделать выбор даже в самых простых бытовых вопросах, поэтому не принимайте судьбоносных решений, перенесите важные переговоры или сделайте, наконец, недели все сделки, ну и сегодня займитесь текучкой, это поможет.
1: Скорпиончики, конфликтные вы наши, сегодня вам захочется что-то поменять вокруг себя, знаете ли, либо кого-то изменить, но забыли вы у него спросить его же согласия. В общем, не стоит сегодня скорпиону рубить с плеча и менять свою и чужую жизнь радикально. Начните, скорпионы, сегодня с малого. Переставьте мебель в квартире, поменяйте привычный маршрут до работы или запишитесь на новые курсы.
2: У стрельцов рутинные обязанности могут вызывать сильное раздражение, но именно от них выполнение зависит ваш комфорт в ближайшем будущем, поэтому постарайтесь превратить скучные дела в игру или включите на фоне любимый подкаст, чтобы скрасить процесс.
1: Козерожки, а что у вас сегодня? Вы можете почувствовать, что стоите на пороге больших, да, изменения, это ощущение не обманывает вас. Звезды, козероги действительно готовят вам новый этап, однако не торопите события и не форсируйте решение всему свое время.
2: Водолечков может захлестнуть волна идей, но здравый смысл рекомендует выбрать только одну и начать ее реализацию. Распыление сил приведет к тому, что к вечеру вы просто останетесь, собственно, без сил.
1: Итак, рыбки, сегодня ваша чувствительность достигает пика. Вы можете сегодня остро реагировать на слова и поступки других людей, поэтому старайтесь избегать конфликтных ситуаций. И еще, кстати, рыбы, уделите время себе и своим увлечениям. Это поможет восстановить душевное равновесие. Вообще, друзья мои, мне кажется, что нас слушают увлекательные люди ранним утром, поэтому обязательно занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. И всем сегодня обязательно результата и итога.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

0: Ой, друзья мои, нечего спать. 7.50, можно проспать абсолютно все возможности, которые подготовило вам это утро. А утро невероятно крутое и богатейшее время, когда можно, а, все успеть, б, с кем-то познакомиться, в, сделать правильные выводы, г, я могу продолжать бесконечно, можно сделать выводы, что я человек, который влюблен в утро по уши, друзья мои. Ну что, в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся, а что же ваши сны означают наяву? Снился какой-то кошмар? А может быть, какой-то радостный сон, а может быть что-то то, что из рода фантастики. Ну-ка, рассказывайте, обязательно напишите нам на студийный чат Вайбера 33-код 399-0011. Разберемся с вашим сном.
1: И вот действительно, просыпаться приятнее всего под ваши сонники в виде сообщений. У нас есть такое от Александра. Доброе утро и вам в том числе. В общем, Саша пишет о том, что сегодня ночью во сне запутался в собственном пододеяльнике. Ну, бывает, Александр, скажу я вам, помимо того, что стоит, наверное, поменять его на что-то более практичное, на новый пододеяльник, сонник все-таки рассказывает вам о том, что это забавный, но довольно жизненный сигнал мозга о том, что отражает вашу бытовую усталость, ощущение застрявшего в делах человека, которому нужно разгрузиться как следует, а еще лучше уйти в бессрочный отпуск. Так что, Саш, берите на заметку, вырезайте прям фразами, приходите к директору и в качестве доказательства можете вот сказать, что посоветовали, не я так решил.
0: Да, я объяснил сегодня, что я запутался в пододеяльнике, поэтому, знаете, я ухожу в отпуск. Логика, да, абсолютно проста, но, вы знаете, мне кажется, не так страшно запутаться во сне в одеялах, как запутаться в своих мыслях наяву. Вот это куда страшнее. Друзья, я готова поделиться с вами очень интересной информацией в рамках нашей рубрики. Я хочу вам рассказать сегодня про мифы о снах. Итак, миф первый. Вещи сны существуют в реальности. О, ну популярнейшая тема, да? Оказывается, с научной точки зрения это совпадение. Наш с вами мозг обрабатывает, мы все знаем, огромный массив повседневных данных, анализирует там разного рода людей, которые мы встречаем, и строит вероятные сценарии, которые иногда могут сбываться. Тогда, слушайте, ведь это и есть вещи сны, правда? В общем, подумаем. Миф 2. Сны длятся всего несколько секунд. Это не так. Это миф. Сновидения длятся ровно столько, сколько длится фаза быстрого сна. То есть в начале ночи они могут занимать около 10 минут, а вот под утро до 40-50. Это, да, в тот самый момент, когда будильник уже звонит. Все вы правильно понимаете. Ну и миф 3, дорогие друзья. Алкоголь помогает быстро уснуть. Это утверждение наполовину миф, да. Спиртное действительно может ускорить засыпание благодаря седативному эффекту, но оно разрушает собой структуру сна, нарушая его фазы и не давая организму полноценно восстановиться. Так что делаем правильные выводы, классно спим, а еще бодро просыпаемся в компании утреннего шоу. Самое доброе утро!
2: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. С начала нового учебного года более 300 школ в Беларуси начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. Переход призван упростить взаимодействие всех участников учебного процесса – учителей, учеников и родителей. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник. Учащиеся родители и педагоги смогут освоить новые цифровые инструменты. Для комфортного старта предусмотрены обучающие вебинары, а в дальнейшем будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Школы, которые уже используют иные электронные платформы, продолжат работать в привычном режиме. Для них в новом учебном году ничего не изменится. Поэтапный переход остальных учреждений страны на систему «Электронная школа» запланирован на 2026-2027 учебный год. В областном центре продолжают развивать бренд «Любимый Брест». Об этом сообщил председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. В предыдущие годы у города появились свои духи-конфеты. Мы на этом не остановились. Наши швейные компании предложили разработать новый формат презентации логотипа «Любимый Брест». Это женские аксессуары, рассказал председатель горосполкома. В День города одна из швейных фирм намерена сделать эксклюзивный подарок, равных которому, как обещают, нет в Беларуси.
0: Новости.
1: К новому учебному году у двух учреждений образования в центре Бреста изменят организацию дорожного движения. ГАИ разработала новые схемы движения в районе гимназии номер 1 и возле средней школы номер 9, корпус номер 2. К сентябрю там должны появиться новые удобные и безопасные зоны посадки и высадки учеников. На улице Карла Маркса работы уже идут. При этом движение не перекрывается. Небольшие неудобства для водителей создает техника дорожников, а для пешеходов – зауженный проход по тротуару со стороны производства работ. До 28 августа городские службы установят новые дорожные знаки, нанесут специальную разметку и смонтируют делиниаторы. Все работы обещают завершить к началу учебного года. И в завершении новости компаний. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: 8.05 показывают наши студийные часы. Вот именно этот звук будильника доказывает на деле, что среда вступила официально в свои права. Да, у кого-то рабочий день начинается с 8, у кого-то с 7, у кого-то с 6, да. Но у кого-то из 9, кому-то повезло больше. Ну а те, кто раньше всех начинает свой день, официально заявляю, трудяги. Люди трудяги. Друзья мои, те, кто начинает позже свой день, конечно, могут отметить поутру день гамака. Ну а те, кто уже у рабочего станка в хорошем смысле этого слова, конечно же, отмечайте вместе с нами День трудяги. Вот вы скажите, кто может гордиться тем, что он абсолютно труженик, рабочий человек? Кто? Не слышу. А, вы все. Я в вашей когорте, друзья мои. Именно так праздник для тех, кто тянет лямку, друзья мои, без фанфар и оваций, но кому присматриваются очень-очень, и один промах, и все пропало. День трудяги напоминает простую вещь, друзья мои. Усилие заслуживает уважения само по себе. Даже если результат пока не тянет на обложку журнала, да и бог с ним, не обязательно возглавлять рейтинги, мне кажется, и ставить рекорды. Достаточно честно делать свое дело. Кстати, отметить праздник День трудяги можно двумя способами. И оба, мне кажется, правильные. В общем, первый. Поработать чувством глубокого достоинства. Второй. Наконец-таки устроить себе передышку, ведь настоящий трудяга обычно забывает о ней годами, друзья мои. Есть такой момент? Ну, а если вы сегодня успели и то, и другое, я вас поздравляю от чистого сердца, потому что вы отметили праздник дважды, а еще только утро. В общем, всем вам привет.
2: Слушайте, друзья, а если уже пойти от обратного и попробовать найти в своем плотном графике что-то приятное, что связывает вас не только с работой, но еще и с отдыхом, даже активным, даже если вас единицы. Но я знаю, что это на самом деле не так, потому что после каждой единицы можно смело добавлять по два нуля. 100% результат сегодня показывает праздник День находок, и действительно этот день отмечается не только сегодня, он все-таки старается отмечаться каждый день, если вы вспоминаете о том, что что-то где-то потеряли, что-то где-то нашли, что-то где-то вам ваши знакомые и близкие указали на ошибку в поисках, ну, ваших каких-то личных, не знаю, таких интересных вещей. Быть может, вы решили сегодня найти способ поменять работу, а может быть, уйти действительно в неочередной отпуск, а может быть, пораньше освободиться с работы, чтобы насладиться компанией в, например, прекрасном театре, да, огромнейшее количество спектаклей сейчас показывают наш Брестский театр драмы. В общем, друзья, когда вы узнаете для себя много приятных вещей, это, в первую очередь, большой плюс не только для вас, как для человека, который хочет найти свободное время, но еще и для ваших друзей, которые вас обязательно поддержат.
1: Вообще, вы знаете, на самом-то деле опытные искатели утверждают, что кто ищет, в общем-то, на свой день, тот всегда найдет, друзья мои. Как минимум, действительно, забытые мелочи, как максимум, хорошее настроение. Поэтому это хорошее настроение мы вам создаем, ну а кто ищет на свои приключенческие места на своем теле действительно летний классный отдых, тот получает 2 ноля на свою карту, друзья мои, но без этого никак. Деньги нужны для того, чтобы их тратить, а потом вновь их зарабатывать. Это увеселительно увлекательный процесс, и мы сегодня вас в этом поддерживаем. Привет!

0: хлеб. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Запрашаем на национальный паляўнічы фестываль на Ліботскія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы Белакорац у заказніку на Ліботскі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстар-класы по паляванні, рыбной лоулі и прыгатаванні ежы з дзічыны и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристическая стоянка Белакорац, 25 липеня. Чакаем усіх!
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Люди о людях.
1: Если вдруг вам кажется, что вы тупаете в никуда, друзья мои, то вы ошибаетесь. Вы, наверное, просто еще не проснулись. Мы здесь для того, чтобы действительно помогать вам проснуться, а еще на примерах других людей рассказывать, что в этой жизни абсолютно все реально. Сегодня в рубрике «Люди о людях» я напомню о том, что окончание прошлой недели выдалось богатым на звездные события. Правда, пока одна экс-участница Spice Girls впервые в жизни вышла замуж. Ой, как я рада за нее, как за девочку. Другая голливудская актриса Джессика Альба, да, все видели, блистала на финале чемпионата мира с новым бойфрендом. В общем, друзья мои, но главный новостной фаворит для меня, это, конечно же, 52-летняя Мел Си впервые вышла замуж. Бывшая участница группы Spice Girls наконец-то решилась на брак. 52 года певица вышла замуж за австралийского манекенщика и сценариста Криса Дингуола. Очень красивый парень, я так рассмотрела уже. В общем, на свадьбе состоялось почти полное воссоединение Spice Girls, и поздравить, конечно, невесту приехали и Эмма Бантон, и Мел Би, и Джерри Холлоуэлл Хорнер. Единственная отсутствующая участница коллектива стала Виктория Бекхэм. Ну и все понятно, да, она находилась на чемпионате мира по футболу в этот момент, однако именно она создала для подруги эксклюзивное свадебное платье. В общем-то, 52-летняя Мел Си, которая много лет вместе с тем, друзья мои, скептически относилась к институту брака, это событие стало для самой не неожиданным и долгожданным, по ее же признанию. Вот с Крисом она познакомилась в 2023 году в приложении для знакомств. И он просто ее обворожил и стал настойчиво добиваться. Об итоге только что рассказала. В общем, что делаем? Конечно же, радуемся. Что там говорили, что жизнь после 50 только начинается? Вот судя по этой новости, точно.
2: Ох, это свадьба, свадьба, свадьба. Пел, друзья, и плясала. Но с учетом следующей новости, наверное, не танцевала. Только на льду, друзья. Выдающаяся российская фигуристка, одиночница, олимпийская чемпионка Евгения Медведева также поделилась секретами и деталями подготовки к свадьбе вместе с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. В общем-то, свадьба состоится 29 числа, но, правда, месяц пока держится в секрете. Пара призналась, что подготовка идет активно, уже выбрана площадка, утверждена концепция, но Евгения, которая сейчас восстанавливается после операции, взяла на себя основную организацию и нагрузку, пока Ильдар на гастролях. Ну, все на женских плечах, собственно говоря. Но, по словам влюбленных, споров на этапе планирования тоже у них не возникало, что странно, и вкусы, в общем-то, совпадают практически во всем, от еды до стиля одежды, и единственное, что они скрывают друг от друга, это сюрпризы. Евгения до сих пор не показывает платье, но Ильдар готовит костюм с прям индивидуального пошива. Но счастье молодым, так скажем.
0: Люди о людях.
3: Barbra Streisand.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 выше 0.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.
6: What's going on inside my mind? I feel it crashing.

0: Ну что, друзья, мы так или иначе движемся к невероятно крутейшим выходным, очень динамичным, очень праздничным и очень звездным. Почему? Да потому что в нашем городе в ближайшие выходные соберется огромное количество звезд, приезжих, и это будет очень круто. А все по какому поводу? Да потому что нашему любимому Бресту исполняется 1007 лет, друзья мои. Какие же мы, нет, не старые, какие же мы взрослые и мудрые, друзья мои. Сегодня среда, вот уже послезавтра, в пятницу, 24 июля, с 12 до 23.00, Парк Мира, невероятно крутейший фестиваль семейный «Облака молока», который мы ждем, конечно же, каждый год, потому что «Облака молока» – семейный праздник, который вот уже, казалось бы, как так, да, 10 лет, традиционно проходит в Бресте, в Парке Мира и становится яркой частью, конечно же, Дня города. Вообще, в этом году, если вы не знали, ведущему предприятию «Савушкин продукт», собственно, именно они, организатор, исполняется 50 лет. Друзья мои, ведущие, вообще предприятия страны, которые известны на всех континентах, 50 лет. Поэтому, конечно, с размахом они решили отметить день рождения свой в рамках празднования Дня города. Поэтому море развлечений будет на «Облака молока» для детей и взрослых. Вкусные молочные угощения, новые знания, спорт, музыка, танцы. В общем, счастливые улыбки брещан, гостей города и туристов. И, конечно же, невероятный, крутейший фейерверк. Обязательно такой грандиозный тоже будет. Ну и концерт. Главный сюрприз для нас, для горожан, выступление легендарной группы «Артик и Асти». Все это будет уже в ближайшую пятницу, друзья мои. Так что выстраивайте планы. Как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Это про нас с вами, точно.
1: Собственно, за всем этим можно следить и в социальных сетях, в том числе и в преддверии большого количества праздников и огромного количества концертов, которые действительно развернется на площадке нашего города. Я-то знаю, что репост репосту рознь, особенно когда ты, мой дорогой друг, сбрасываешь эту информацию своему хорошему, любимому коллеге, назовем это так, и после этого ставишь огромнейшее количество смайлов. Это же как раз-таки говорит о том, что вы испытываете дефицит внимания. Действительно, некоторые эксперты склонны полагать, что большое количество эмодзи, которые люди ставят в своих сообщениях, таким образом стремятся привлечь к себе внимание и перенести в переписку именно ту эмоциональность, которую проявляют в обычной жизни. Ну и кроме того, психологи считают, что подобное поведение может быть связано и с дефицитом любви и внимания. В общем, друзья, объединяемся семьями, объединяемся даже, знаете, одиночками, чтобы наконец-таки вы, наши дорогие и бьющиеся сердца в унисон, нашли пару именно на этом фестивале «Облака молока», и пусть у вас у всех все обязательно получится совсем скоро. Дождитесь.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваши события

0: Родины, привет! Самое время у нас здесь для рубрики «Проверь меня, если сможешь», и мы так или иначе готовы проверять друг друга. А вы слушайте, мотайте на ус и, конечно же, улыбайтесь, ведь цель этой рубрики – именно ваши улыбки, отличное настроение, хорошее чувство юмора. Итак, пожалуй, начнем. Мой первый вопрос летит к тебе.
1: Давай.
0: Итак, расскажи мне, твой главный недостаток – это…
1: О, это лень. Майская – это лень. На первый, второй и на третий, собственно, рассчитался и признался. Вот. Наверное, каких-то таких вот больших недостатков, но видно со стороны. Лично
0: еще
1: я
0: раз
1: про себя лень.
0: Напоминание
1: матушка
0: того, что утреннее шоу «Самое доброе утро», «Самое честное», оно, собственно, читается в наших ответах. Ну, идет зачет в твой ответ. Мне вопрос.
1: Так, есть вопрос. Юль, скажи, пожалуйста, а вот кто был твоим героем в детстве?
0: Моим героем в детстве? Ой, даже и не припомню, правда.
1: Ну, может быть, не могу сказать. Советского фильма или из книги.
0: Шурик, да, пожалуй, Шурик.
1: О,
0: тот самый трепетный, хорошо, классный человек, который абсолютно уважительно относился ко всему окружению и был предан своему делу, и где-то тихим сапом все равно доказывал, что наука стоит во главе всего. Хотя, конечно же, испытывал огромное количество вот этих, знаешь, взглядов всякого разного рода посторонних.
1: Да.
0: Посмотрите, он такой-никакой. В смысле, не такой, как мы, понимаете? Не такой, как мы, а значит, к нему очень много придирок было. Вот Шурик, кстати, да. Ой, на выходных нужно пересмотреть, конечно же, фильмы с его участием.
1: Да, обязательно.
0: Однозначно. С участием Шурика. Прикольно, да, пересмотреть фильмы?
1: Ага.
0: А он и в Африке, Шури, да. Где бы ни снимался.
1: А ну и понятно.
0: Так, следующий мой вопрос летит тебе. Расскажи, а какое бы правило ты добавил в трудовое законодательство, если бы у тебя была такая возможность?
1: Знаешь, вот есть некое законодательство, да, вот троеточие, и молоко за вредность, чтобы давали. Вот прям действительно вот такая вот приписка в документе и...

0: наверное, знаешь, побольше каких-то моментов для отдыха. Вот есть действительно перерыв, да, законный по Трудовому кодексу в течение часа. Вот, вот еще бы немножко, еще бы чуть-чуть, но полчасика сверху. И минус полчаса от работы. Вот было бы идеально.
1: Это, знаете ли, накинули тот самый 25-й час, которого не существует в принципе в природе.
0: Как 25-й кадр, чтобы обмануть
1: всех. Его хватало на то, чтобы доспать. Я, пожалуй, немного досплю, доем, досижу, додумаю и, в общем-то, да, допутешествую, как говорится. Хорошо.
0: Есть еще один вопрос для тебя, Юля. Вот скажи, пожалуйста, вот что ты за последнее время сделала прям такое, чем гордишься?
1: Ничего особенного. Абсолютно ничего особенного, правда. Горжусь абсолютно каждым днем своей жизни. Но так, чтобы сказать прям «Вау, как горжусь!» Могу сказать, что я за последнее время перевела определенное количество денежных средств на помощь. Вот этим, наверное... Браво. Ну нет, не горжусь, правда, не горжусь. Это такие событийные, обычные жизненные моменты, но я периодически это делаю. Не потому что я такая, а потому что мы люди такие. Когда мы люди рука об руку и плечом к плечу, тогда помогаем побороть абсолютно все-все болезни и, конечно же, дать возможность жить тому, кто в этой жизни нуждается.
0: А потому что человеку нужен человек. Вот так, это друзья. Точно. Ну что, вроде как бы помучили друг друга. Вроде пора уже переходить к следующей композиции, а там уже и к началу нового часа оставайтесь вместе с нами дальше. Всегда интереснее.
2: Проверь меня, если сможешь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области получили прибавку в урожайности озимых ячменя и рапса. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий по итогам селекторного совещания с главой государства. Во время селектора Александр Лукашенко обратил внимание, что Брестская область в этом году столкнулась с особыми климатическими условиями, которые влияли на развитие культур. С учетом засухи хозяйства на неделю раньше начали уборочную кампанию. Тем не менее, сейчас активно ведем уборку. Завершили уборку озимого ячменя. Урожайность получили более 47 центнеров с гектара. Это почти на 2 центнера с гектара выше уровня прошлого года. В целом, зерновые убраны на 22% площадей, рассказал Дмитрий Городецкий.
3: Завершили мы уборку озимого ячменя. Урожайность получили более 47 центнеров с гектара, почти на 2 центнера выше уровня прошлого года. В целом, зерновые убраны на площади 22% к планируемым уборочным площадям. Соответственно, ведем и другие работы. Рапс уже 66%, тоже урожайность больше 30 центнеров. Это существенно выше уровня прошлого года, но тем не менее, будем говорить так, это еще не предел того, на чем мы работаем и сколько должны получать. Продолжаем теребить лен. 80% уже вырвано. Я думаю, что к концу месяца мы должны эту работу завершить. Все это, как было отмечено, благодаря нашим кадрам, которые работают в полях, которые организовывают работу. Мы привлекли 412 механизаторов и других работников на период уборочной кампании. 237 – это чисто механизаторы. Приятно, что это и сотрудники подразделений Министерства внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. Ну, всем тем, кто с удовольствием участвует в уборке выращенного урожая.
2: В Бресте продолжается рабочий визит Орловской области Российской Федерации во главе с губернатором Андреем Клычковым. Экономическое сотрудничество между двумя регионами традиционно демонстрирует положительную динамику. Сегодня в ходе визита состоится посещение производственных площадок «Джафре Лабортехник», «Агропродукт» в Каменецком районе, фермерского хозяйства «Беркли» в Малорицком районе и «Агропищепрома» в Бресте. В Бресте появится тот самый большой торговый центр, о котором горожане говорят уже не первый год. Его строят на Московской, и по площади он должен стать даже больше, чем Гродненский. Цифра впечатляет. Его площадь составит более 120 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. По его словам, это будет не просто магазин побольше. Идея сделать место, куда можно приехать всей семьей за покупками, товарами для детей и взрослых, разными услугами и брендами, добавил он. Но самое интересное, часть даже не в торговых площадях. В проект добавили апартаменты. Их построят за торгово-развлекательным центром, и рассчитаны они будут примерно на 150 мест. Причем торгово-развлекательный центр на Московской только один из проектов в этой теме. Город, по словам председателя горосполкома, параллельно ищет и другие варианты, чтобы увеличить номерной фонд.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 27 июля член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Александр Каркатадзе проведет с 10 до 11 часов прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься по телефону 55 54 70. С 11 до 13 часов личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юрлиц по адресу Брест, улица Героев обороны Брестской крепости, 60. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 23 и 24 июля с 10 до 14 часов по телефону 55 07 58. Каменец готовится отметить 750-летие. Праздничные мероприятия начнутся 22 июля и продлятся до 26-го. В программе предусмотрены военно-патриотические и развлекательные проекты, а также тематические площадки, фудкорты. К юбилею на одном из домов появится мурал, посвященный основателю Каменца князю Владимиру Васильковичу. А также установят арт-объект, изображающий кошелек и пятирублевую купюру. Об этом рассказали заместитель председателя Каменецкого районного исполнительного комитета Денис Шпак и заведующий Каменецким домом культуры Алексей Королев. По 23 июля на сцене Брестского академического театра драмы проходят масштабные обменные гастроли театра «Школа драматического искусства». Артисты из Москвы представят разноплановые спектакли, каждый из которых станет настоящим творческим подарком для брестского зрителя. Открыл программу спектакль «С вечера до полудня. История о том, как важно не бояться перемен и уметь начинать жизнь с чистого листа». Сегодня зрители увидят «Душечку» – трагикомедию о женщине, растворившейся в своих мужчинах и потерявшей собственное «я». Завершит гастроли завтра спектакль «Строитель Сольнес» по пьесе Генрика Ибсена, который авторы дополнили личными воспоминаниями и размышлениями режиссера. Для получения консультации по вопросам прохождения альтернативной службы гражданами, в отношении которых призывными комиссиями принято решение о замене воинской службы на альтернативную, можно обращаться в Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома по телефонам 210902 211318, либо в Управление по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: эфире Майская и Романенко.
1: Всем привет, дорогие друзья, это мы. Какой, да, третий час эфирный у нас с вами пошел в компании, в тандеме. Вместе с вами мы добрались до старта рабочего дня. Ведь у кого-то из вас он действительно начинается в 9:00. И если до этого начала вашего рабочего дня вы находились в нашей компании, тогда я уверена, что из всего коллектива вы должны отличаться бодростью духа, отличной классной настройкой и работоспособностью. Все правильно. А еще, друзья мои, для того, чтобы старт дня был отличным и продуктивным, все мы четко знаем, что нужно завтракать. И без этого, конечно же, никак. Нет, сегодня не день завтрака. Мне кажется, что не день, то каждый день точно завтрака. Просто каждый делает это по-разному. Кто-то успевает дома, а для кого-то это есть истинное наслаждение. Правда, обязательно дома позавтракать за чашкой кофе со своей второй половиной, детьми, пока они спят в своих комнатах, у них же летние каникулы, да, словить определенно так. Такой классный вайб, когда не нужно детей развозить ни в школы, ни в сад, когда ты принадлежишь только сам себе и чуть позже своей работе. Друзья мои, в общем, настраиваемся только на самый классный лад, и я очень надеюсь, что вы уже действительно подзарядились огромным количеством сил для того, чтобы участвовать в гаражной гонке, которая стартует в этом часе.
2: Ну, собственно, та самая гаражная гонка привезет вас по адресу город Бреста, улица Советская, 73, в кафе «Гараж», которая всегда готова предоставить вам огромнейшее количество разнообразных, вкусных, невероятно легких блюд в большой компании. Либо в одиночку вы любите соло прохаживать где-то по улице Советской, забрести в это замечательное место, сесть в летней террасе, включить музыку или, может быть, пообщаться с официантом, милым, добрым, знаете, радушным, который не просто улыбнется вам, а подскажет, что же лучше выбрать именно сегодня, а в эту среду для вас. Ну, а у нас для вас, собственно, я так полагаю, сертификат, который кто-то из наших радиослушателей обязательно заберет в конце этого часа.
1: Друзья мои, гаражная гонка стартует после половины часа, так что обязательно дождитесь. А если вы еще не наслышаны про кафе-гараж, который находится в городе Бресте, тогда обязательно вам все в подробностях расскажем уже в следующем выходе. Включайтесь, будьте с нами. И помните, что на старт внимание и марши, как итог первое место, может сегодня вам принести титул победителя.

0: Гаражная гонка.
1: Итак, друзья мои, если вы уже на старте, значит, вы приняли абсолютно правильное решение. Да, и гаражная гонка стартует совсем скоро. Но по какому случаю, собственно, собрались мы здесь сегодня в рамках этого времени? Конечно, друзья мои, у нас на кону будет победитель, а победителю достанется классный приз. Каждому победителю, друзья мои, не просто пицца, а авторская пицца от кафе «Гараж» и невероятно классный летний прохладительный коктейль. Что может быть еще лучше, и в такую погоду в том числе. Поэтому, друзья мои, загружаемся по полной программе, выбираем правильную траекторию движения и, конечно же, приходим на старт. Подготовиться нужно.
2: Слушайте, ну я надеюсь, что в любом случае к концу часа, давайте так, ну не совсем к концу, напроконце вы присоединитесь, вы вновь поймете, что это гаражная гонка, и она работает, собственно, в вашу сторону, друзья. Никаких отказов, только работа на победителя, собственно, и только ваши сообщения, которые вы будете наверняка отправлять на студийный вайбер, номер которого плюс 375 код 33-3-99-00-11, станут победными. Напомню, улица Советский, 73, кафе «Гараж», то место, где ждут каждого.
1: Друзья мои, вчера мы разыгрывали невероятно крутой вопрос, правда, победный. Я сегодня напомню, что в заведении несколько залов, а именно 4, каждый из которых оформлен по-своему в неповторимом таком городском стиле. В кафе продумана удобная детская зона, что делает его популярным местом для семейного отдыха с детьми. Ну и, конечно, локация в центре города, улица Советская, 73. Кафе «Гараж» — это то, что дает возможность каждому из вас, действительно, идя с работы, либо на работу, завернуть туда на завтрак, на обед, если прогуливаетесь в обеденное время, либо, действительно, на ужин, почему бы и нет. Если вы на ПП постоянно 24 часа на 7, то в меню кафе «Гараж» для вас тоже найдется кое-что вкусненькое и полезное, друзья мои. А если вы, кстати, любитель вегетарианской пищи, там тоже есть такое меню. Друзья мои, кафе «Гараж» на Советской, 73, в центре города. Это то место гаражное, куда можно попасть каждому. Это не тот гараж за домами у друга, куда можно сходить только по субботам, выходные дни. Так что, друзья, можете заглянуть туда прямо сейчас, но тот, кто сегодня у нас выиграет действительно классный, классный сертификат на пиццу и напиток, уже скоро появится там в качестве победителя.
2: Ну, собственно, перед тем, как перейти к композициям, будет не лишним напомнить о том, что у ребят есть своя собственная страница Instagram, кафе-гараж, нижнее подчеркивание, Брест. Невероятно популярным стала соцсеть также Threads. Заходите туда и подписывайтесь. Ребята публикуют видео, рассказывают о новинках, обновленном меню, ну и, в принципе, делятся настроением коллектива. Так что брать пример, обязательно участвовать 100%.
0: Гаражная гонка.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 17 до 22 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 выше 0.
1: Реклама.
2: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: центре Бреста по адресу улица Советская, 73. Они наши партнеры и друзья и предоставляют сегодня каждому из вас возможность стать победителем и получить сертификат на невероятно крутейшую вкусную авторскую пиццу и летний коктейль, друзья мои. Что может быть лучше в окончании рабочего дня? Завернуть на летнюю террасу кафе-гараж, что в центре Бреста, правда? И так, понасладиться летним вайбом и понаблюдать за брещанами, туристами, гостями города. Может быть, сделать определенные выводы за день и набраться сил на день будущего. Если вы любитель завтракать в общественных местах, то да, остановите свой выбор на кафе-гараж, потому что там, друзья мои, вкусные завтраки в виде сырников, в виде разных паст. Если вы любите поплотнее покушать, бургеры – это про вас, тогда тоже в кафе-гараж. А десерты вы еще любите, тогда тоже все это можно там найти. Если вы больше по драникам белорусским, то белорусская традиционная кухня очень широко представлена в меню, поэтому там найдете себе любое блюдо по вкусу.
1: Да и, собственно, было бы интересно не лишним узнать, сколько вас, наши дорогие гости, гости нашего города, которые даже просто приехали сюда к своим дальним-дальним родственникам и где-то сейчас проезжаете мимо той же самой улицы Советской и, конечно же, мимо каких-то интересных достопримечательностей нашего города. Вот где-то краем уха услышали, что да, действительно есть такое место, есть такое заведение, как кафе-гараж, которое находится действительно у нас, куда можно зайти вместе с семьей и отведать только самые невероятные блюда, самые свежие, самые вкусные и самое актуальное меню летнее. Причем, друзья мои, все это придется по вкусу, наверное, безусловно, всем, кто только-только решил, наверное, вообще, в принципе, прикоснуться к белорусской кухне. Если такие радиослушатели, пишите, нам тоже будет любопытно узнать. Собственно, разыгрываем мы невероятно вкусную авторскую пиццу и прохладительный коктейль. Ну, а кому же он достанется, узнаем уже совсем скоро.
0: Итак, друзья, 3, 2, 1. У нас стартует прямо сейчас, и я очень надеюсь, что вы уже на старте.
2: Гаражная гонка.
0: Итак, прямо сейчас готовы озвучить вопрос, который даст возможность вам стать победителем. Друзья мои, в Бресте гаражи часто удивляют не только своей стоимостью, но на самом деле историей. Самый известный факт – это продажа небольшого кирпичного гаража 1976 года постройки, 60 квадратных метров, по улице Советской, прямо в центре Бреста. На электронных торгах в свое время этот гараж был продан за рекордную, друзья мои, сумму. А вот за какую именно, вам и предстоит ответить. Гараж, который был продан не так давно относительно, в центре города, на улице Советской, 1976 год постройки, 60 квадратных метров. За какую сумму был продан? Пишите, ждем ваши ответы на студийный чат Вайбера. 33-код 399-0011. Всем удачи, погнали!
2: Гаражная гонка.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: Гаражная гонка.
1: Все, вы здесь, настоящие преданные люди. Утреннему шоу «Самое доброе утро». Это безумно приятно, потому что здесь, конечно же, для вас, стараясь и передавая свою любовь и прикладывая их на поступки, мы проводим розыгрыши. И сегодня, друзья мои, в гаражной гонке участвовало огромное количество человек. Что хочется сказать? Всем спасибо огромнейшее за вашу активность сегодня.
2: Слушайте, ну проводя действительно параллель между приятным и полезным, мы приходим к равно нужное. Нужно не то, чтобы правильно питаться, а нужно в принципе то, чтобы ваш организм был чем-то таким приятным, насыщенным. Да, вот действительно, мы разыгрываем сертификат на фирменную пиццу и плюс на прохладительный напиток от кафе «Гараж», который находится по адресу Советская, 73. И я надеюсь, что если не каждый, то большинство из вас уже успели посетить

0: Это заведение, а те, кто нет, ну, друзья, надо как-то исправляться. Так что хороший повод будет для того, чтобы, если вы вдруг по каким-то причинам, ну, не оказались победителем, зайти сегодня и, конечно же, оценить не только интерьер, как говорится, внутреннее убранство, но еще и вкусную и невероятно полезную меню, которое будет предоставлено вам прекрасными сотрудниками, официантами, с которыми вы можете просто поболтать, если пришли в одиночку, ну, или в компании, чтобы разделить сию трапезу.
1: Итак, друзья мои, в нашем городе несколько лет назад был продан самый дорогой гараж за всю историю. Нет, это не тот, который находится по адресу улицы Советская, 73, там находится кафе-гараж. А вот реальный гараж тоже находился по адресу Советская. Вот только номер вам не скажу. А зачем? Тоже в центре города. Продажа небольшого кирпичного гаража 1976 года постройки. 60 квадратных метров. Ну, немало, правда? А на электронных торгах в свое время был продан за рекордную сумму. А вот за какую именно, вам предстояло нам ответить. И тут посыпались ответы. И правильные, и неправильные. И в разнобой, и те самые пресловутые в белорусских рублях цифры, и в валюте цифры. Это невероятно интересно за вами наблюдать. Друзья мои, но 165 тысяч условных единиц. Да, это именно эта сумма был продан когда-то самый дорогой в истории вообще нашей страны гараж в городе Бресте. Электронные торги тогда были недолгими. Буквально за полчаса цена постройки в центре Бреста взлетела более чем в 13 раз, превысив стоимость столичного коттеджа, друзья мои. Данный гараж действительно стал самым дорогим в нашей стране. Ну а сегодня самым прилегающим к моему сердцу победителем стала девушка Анна. Это вы. Вы первые, кто правильно нам прислал правильный ответ. Прямо так написали. 165 ТВС. Все понятно.
0: Красиво.
1: Здесь у меня... Аня, ваш абонент заканчивается на следующей цифре 5923. Мы поздравляем вас сегодня с победой. Вы становитесь обладателем сертификата на невероятно вкуснейшую авторскую пиццу и коктейль летний от кафе «Гараж», что на Советской 73 в городе Бресте. Всем остальным хочется сказать спасибо большое, друзья мои. Но завтра будет новый день, а значит, новая гаражная гонка.
2: Гаражная гонка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда наши народы жили и трудились в добрососедстве, вместе развивали экономику, культуру и спорт, достигали больших результатов и настоящих побед. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств, говорится в поздравлении. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Олега Газманова с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваши песни объединяют людей разных поколений и национальностей, наполняют сердца преданных поклонников оптимизмом, созидательной энергией и любовью к родине, отметил глава государства. На белорусской земле высоко ценят огромный вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и культурных связей наших братских народов.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области на сегодняшний день намолотили более 150 тысяч тонн озимого рапса. Урожайность культуры, составлявшая в начале уборки порядка 28 центнеров с гектара, увеличилась до 37 центнеров с гектара. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что темпы жатвы сдерживают дожди, однако хлеборобы области используют каждую минуту, включаясь в уборку, как только влажность зерна опускается до оптимальных значений. Урожайность озимого рапса на 4,7 центнера превышает прошлогоднюю. Обмолочено чуть больше 2/3 этой культуры. Ее отдача постепенно повышается. Жатва идет на лучших участках. Что до зерновых колосовых, их урожайность пока составляет 41,1 центнера с гектара. Убрано 22,6% этих культур, отметил Анатолий Щупленков. Налоговая администрация Люблина проинформировала о ремонте дороги на польском терминале таможенного оформления Корощин, сопредельный белорусский пункт пропуска Козловичи. На это обратили внимание в Белорусском государственном таможенном комитете. На время ремонта будет введена временная схема движения. Часть проездов на въезде в сторону Польши, а также часть стояночных мест будет закрыта. В период ремонта время выезда из терминала увеличится, отмечает официальный источник. Ремонт продлится до середины октября текущего года. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Друзья мои, самое доброе утро, оно какое? Оно почти предпраздничное. Почему? Да потому что мы с вами на этой неделе движемся к невероятно крутейшим праздничным выходным. Потому что, друзья мои, наш город, любимый Брест, уже совсем скоро отметит 1007-летие. Да, пройдет это все торжество, друзья, как, знаете ли, у порядочных славянских людей. 3 дня празднуем прям, да знаете, или 4, даже больше. Знаете, как раньше в деревне. В деревнях все это было, палатку поставили и давай целую неделю отмечать. Но ведь событие, правда, очень важное. Но, друзья мои, по такому случаю марафон подарков объявляется, правда, открытым в честь дня рождения города Бреста. И первый лот абсолютно эксклюзив. Ну что, уже все слышали про невероятно крутейший двухэтажный автобус? Да, в общем-то, пресс-конференция состоялась, и наш Сергей Николаевич Лободинский анонсировал запуск уникального двухэтажного туристического автобуса с экскурсоводом, и у вас есть возможность стать его первыми пассажирами. Это произойдет в день города 26 июля, и Брестский горисполком, друзья мои, запустил невероятно крутой розыгрыш, разыгрывает 5 комплектов по 2 билета, чтобы вы могли взять с собой близкого человека. Ну и главный бонус, победители пригласят 23 июля прямо в горисполком, чтобы торжественно вручить праздничные билеты. Условия очень простые, друзья мои, каждый из нас может выполнить. Быть подписанным на телеграм-канал «Любимый Брест», быть подписанным на инстаграм-аккаунт Брестского горисполкома. Но подведение итогов уже совсем скоро, так что я вам советую ловить удачу, заряжайтесь праздничным настроением и, конечно же, погнали в то самое невероятное лето окончания июля, когда мы отмечаем День города. Посему сегодня решила я вот у вас поинтересоваться, друзья мои, а вы к кому себя относите, а? У нас же постопрос, мы запускаем его в рамках интерактивного часа. Вот вы домосед, либо все же любитель путешествовать, а?
2: Да, кстати, вариантов не так много, всего 2, поэтому вы не запутаетесь. Достаточно перейти на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте, проголосовать, а также поделиться своим мнением на этот счет на студийном вайбере, номер которого +375 код 33 399 0011. Ну а чтобы стать обладателем билетов и пассажиров на тот самый двухэтажный автобус, нужно как минимум сделать, да-да, ту самую приятную ошибку, если вы по каким-то причинам до сих пор сидите дома за семью замками и ни в какую не покидайте все свои 4 стены. Собственно, стать путешественником, да, и любителем путешествовать, чтобы, во-первых, лично познакомиться с невероятно классными людьми и обрести дружбу, да, бывает такое, друзья, либо все-таки, знаете, вы это... Не хочу, не пойду, останусь дома и выберите вариант домоседства. В общем-то, друзья, переходите, голосуйте, и результат, как всегда, подведем в конце этого часа.
1: Очень часто мы говорим на вот эти вот категории, да, и на эти темы говорим, и делим у людей на данные категории. Да, а, ты домосед, о, тебя никуда не вытянуть. Либо любитель путешествовать именно с приходом и наступлением тепла, приходом лета, отпускного периода и так далее. Но ведь, знаете, разница между домоседом и путешественником кроется в источниках энергии. Ведь у кого кого-то энергии очень много, она бьет через край, а у кого-то чуть меньше. Домоседы чего? Хорошие, потрясающие люди. Они восстанавливают просто силы в стабильной, привычной обстановке, избегая разного рода стресса, суета. Ведь путешествие, друзья мои, давайте будем честными, это суета, которая оправдывает средства, кто-то мне скажет. Ну, а путешественник действительно черпает вдохновение в новых впечатлениях, переменах, вызовов и в этой самой суете. У каждого свое. Заходите официально группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Голосуйте, к кому вы себя относите. Домосед, либо любитель путешествовать. Ну и высказывайтесь у нас на студийном вайбере. 33 код 399 0011.

0: Всем привет! Это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Майская, Влад Романенко. И сегодня мы искренне у вас, уважаемые радиослушатели, интересуемся. Расскажите, кому вы себя относите? Домосед вы, либо любитель путешествовать? С приходом отпусков и летнего периода, конечно же, многие желают менять место дислокации, потому как говорят, что картинка перед глазами, когда меняется, человек так или иначе перерождается именно в этом формате. Человек ощущает физиологический отдых головой, телом, как говорится, и душой. Давайте порассуждаем на эту тему, поговорим. Обязательно высказывайтесь и на данную тематику и в нашем чате студийного вайбера. 33-код 399-0011. Юлия нам прислала сообщение. Юлия, от Юли Майской летит тоже вам огромный привет. Юль, спасибо огромное за то, что внимательно слышали и высказываете свое мнение. И вот что Юля пишет. Коротко, по делу и все понятно. Доброе утро, моя семья, любители путешествий. Так, а вы вместе с тем семьей путешествуете, это круто. Слушайте, это вообще здорово. Семейный отдых всегда в приоритете. Я в последнее время наблюдаю в социальных сетях, как огромное количество белорусов закупают специальные палатки со спальными местами, с надувными столами, креслами и выбираются куда-то вот к озеру на отдых. Катыши наши пресловутые. Именно там огромное количество белорусов, которые отдыхают именно дикарями, получая удовольствие и экономя денежные средства.
1: А вот, кстати, план на заметку и для вас, дорогой Евгений. И, конечно, с большим удовольствием мы, наша команда Радио Брест, поздравит вас с днем рождения. Сегодня у нашего радиослушателя Евгения день рождения. Вот, собственно, вы тоже не постесняйтесь, не поленитесь. Зайдите на нашу официальную страницу, да проголосуйте, ответьте, вот к какому типу людей вы себя относите. Все-таки домосед или любитель путешествовать? Оказывается, друзья, британские ученые уже давно выявили ген путешествия с таким вот странным названием DRD47R. Его не обязательно запоминать, спрашивать вас все равно никто об этом не будет, но на самом деле это такая вот мутация гена, которая есть абсолютно у любого человека на этой планете. Но оказывается, проявить его могут только 1/5 населения. Это вот те люди, которые жить вообще не могут без поездок, интересует, что где находится. У вас Инстаграм всегда завален фотографиями из разных точек планеты. А оказывается, 80% людей, вот населения нашей планеты, вообще относят себя к домоседам. Не знаю, может быть, вы действительно тот самый 20%, которые выходят наши радиослушатели, относите себя к человеку, который путешествует, несмотря ни на что. В общем, заходите и голосуйте.
0: Евгений, вы знаете, сказали, что у вас день рождения, а поздравить не поздравили, не пожелали ничего.
1: Да ты
0: Жень, вы знаете, мы желаем вам а. 13-ю зарплату, да. Б. Отпуск больше 30 дней, В. Любви во все места, во все возраста. Ну и, конечно же, чтобы окружали преданные, честные, искренние люди. Ну, а если вы, кстати, путешественник, больше путешествий. И если домосед, меньше, знаете ли, телефонных звонков в это, входящих. Вот так. Это, знаете, потому что когда отдыхаешь, и когда вот это происходит история, ох, как и раздражает. Друзья, говорим на тему, а кто же вы, к какому типу себя относите? Вы домосед, либо любитель путешествовать? Заходите, официальная группа ВК, голосуйте.

0: Погода.
1: По информации пресс-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области от 17 до 22 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 со знаком плюс.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: И в снег, и в стужу, и зной, друзья мои, я буду рядом с тобой. Вот такой рифмовлет Юля Майская здесь появляется для того, чтобы напомнить, друзья мои, это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Майская, Влад Романенко, звучим для вас здесь каждый будний день с 7 до 11 утра. И в рамках интерактивного часа с 10 до 11 поднимаем разного рода тему. Сегодня, знаете ли, очень логично было бы поговорить на тему действительно того, а к кому же вы себя относите. Сегодня, помимо того, что день трудяги, сегодня еще и день гамака, сегодня еще и день летнего отдыха, друзья мои, да, главное условие одно, в этот день отдых нужно не заслуживать, а просто брать, незаметно ни для кого, друзья мои, вроде я на работе, а вроде отдыхаю. Иногда со стороны таким людям кажется, что никто ничего не замечает, но на самом деле это не так, поэтому если уж отдых, то заслуженный, честный и вдали от работы, а не на работе. Итак, друзья мои, а к какому подвиду вы себя относите, если так можно сказать? Но на самом-то деле, к кому вы себя относите? К домоседу, либо к любителю путешествовать? Рассказывайте, делитесь своим мнением. Может быть, вы раньше были домосед, а потом, вкусив эти самые приключенческие моменты, поняли, что вы в душе всегда были путешественником. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там запущен пост-опрос, и варианты ответа имеются. Выбирайте и голосуйте за домоседа, либо за любителя путешествовать.
1: Вот, кстати, я в последнее время очень часто слышал о том, что многие люди говорят, что лучший отдых может быть только в путешествии. Вот там развить, сменить обстановку, посмотреть какие-то новые места, побыть на природе и так далее и тому подобное. А вот что делать человеку, если ему этого, ну, не хочется? Вот обычно, если такой человек говорит, что его, ну, не привлекает путешествие в моменте отпуска, или он просто не хочет куда-то ехать, его почему-то начинают считать, ну, каким-то странным. А как? Подожди, почему ты хочешь просидеть дома все это время в своих четырех стенах? А вот оказывается, друзья мои, есть люди, которые не просто хотят, а стремятся к этому. Удобный диванчик, подлокотничек, большой телевизор, акустическая система. В общем, какие-то картины природы, и его это вполне хватает. И если вы относите себя к этой категории людей, да милость просим, заходите, голосуйте и делитесь своими впечатлениями.
0: Это та самая история, когда первый день отпуска. Ну что, ты куда поедешь? Никуда. Это как? Это как? Плохой человек. Плохой человек? 100%. А, ты на отдых не отложил в течение года? А, так ты еще и откладывать не умеешь? Все, и тут посыпалось на тебя, да? И ты четко понимаешь, от кого эти вопросы могут быть, поэтому, когда этот человек тебе звонит, ты просто не берешь трубку. Да и вот и все. И все. Молчание золота, мне кажется, в этот момент. Друзья мои, но на самом деле у того, кто домосед, и у того, кто любитель путешествовать, есть свои плюсы и минусы. Вот смотрите, домоседство, я его так назову. Полная предсказуемость, отсутствие необходимости адаптироваться к чужим правилам. Плюс, плюс. Смотрите, значительная экономия бюджета, так как все средства направляются на обустройство там дома, хобби, и человек себя посредством этого чувствует счастливым. Плюс, да, конечно. А еще фокус на увлечениях, книгах, работе, либо общении с близким кругом. Никуда ехать не надо, ни на каких автобусах перекладных. Плюс тоже, да. А минус, друзья мои, есть небольшой, но плюсов больше. Риск превратиться вот здесь в рутину и упустить новые возможности за пределами привычной зоны комфорта. Но ведь кому-то это нужно, а кому-то нет. Кто-то довольствуется этим в реальности, как любители путешествовать, а кто-то посредством Инстаграм. Взял чужие фотки, посмотрел на море, лазурный берег. Все, как будто сам побывал на отдыхе.
1: В общем, да, насыщаться можно по-разному, друзья, но мы насыщаемся вашей обратной связью, так что пишите студийный вайбер к вашим услугам плюс 375-33-39-9-2-0-1, высказывайтесь на этот счет. Ну и, конечно же, в конце часа подведем итоги.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
2: Самое доброе утро, друзья мои, это мы действительно в эфире, но мы должны были это поставить в конце, правда, когда говорить пока-пока, но вот так получается, когда длинные выходные, оно бывает и мне так. Друзья мои, сегодня мы, это я к чему? Повторение мое течение, правда? Ну, бывает,
3: да.
2: Друзья мои, мы к чему? К тому, что кому-то нужно отдыхать, и кому-то там 4 дня выходных, либо 3 фактических и настоящих, это мало, друзья мои. Вот, наверное, иногда действительно говорят люди, что для того, чтобы отдохнуть полноценно физически, умственно, нужно менять дислокацию. Нужно выбирать, знаете ли, не свой дом, а давай поживем летом у твоей мамы. А? И там, друзья... И там, друзья, может развиваться совершенно другой сценарный план. Ставка была сделана на одно, но ставка сыграла абсолютно в другом направлении. Кому-то, мне кажется, сейчас немножко кого-то перетрясло, просто кого-то прям перекрутило от такого сценария. На самом деле, мы сегодня говорили о том, на кого мы с вами делимся. Кто-то из нас домосед, а кто-то из нас действительно любитель путешествовать.
3: Да, действительно, мы будем подводить итоги, но перед этим я тоже с огромным удовольствием пробегусь глазами. Есть парочку сообщений на этот счет. Вот, например, Ангелина написала, что в отпуске путешественник, а вот в остальное время домосед, даже по гостям не хожу. Слушайте, ну остальное время это что? Это время рабочее получается? То есть, получается, если вы на работе, то вы остаетесь домоседом, а в отпуске вы путешествуете. Но, слушайте, но логичнее из логичных ответов даже придумать нельзя. Но вы молодец.
2: Я вот знаете, о чем подумала? Говорят, что люди, когда моложе, они прям любители путешествовать, мир посмотреть и так далее. А вот с возрастом становятся домоседами. Ну, вот меняется там гормональный фон у людей, да, сил уже столько нет. И вот сейчас я почему-то подумала, вот листая ленты разных блогеров, путешественников, ну, правда, не нашла ни одного такого возрастного. Все в основном такие вот молодые, когда еще не обременены какими-то действительно

0: проблемами семейными, либо еще что-то. Хотя интересно, а если семьи, путешественники, когда прям с маленькими детьми путешествуют и так далее? Я рассказала вам про плюсы домоседства и про один минус, друзья мои. А сейчас расскажу про плюсы и минус любителей путешествовать. Значит так, первый плюс – это постоянный поиск новых эмоций, культур, кухонь и знакомств и так далее. Далее плюс – развитие навыка быстро решать проблемы в непредвиденных ситуациях. Друзья мои, есть такой момент? Есть. Далее. Сравнение культур помогает лучше понять окружающий мир и себя, и это правда. То есть в народе мы называем это расширение нашего кругозора, друзья мои. Но есть один минус. Хотите, скажу. Финансовые затраты и физическая усталость от частых переездов. И от этого, давайте будем честными, никуда не деться.
1: Ох, это правило жизни, друзья мои. Ну, такая вот, которую приходится принимать со всеми взлетами, падениями, плюсами и минусами. Но вот я что хочу сказать, по своим личным наблюдениям, многие почему-то стремятся сразу путешествовать в какие-то далекие страны. А начинать нужно с прекрасного, близкого, малого и родного. Это вот на примере сообщения от Карины, которая написала, что люблю путешествия, значит, в пределах своей и соседних областей. Ну и так до бесконечности. Вот, пожалуйста.
0: Это та самая история. Слушай, мы с тобой на выходных в путешествие идем. Пешим ходом, да, пешим ходом. На соседнюю улицу к соседям сходим.
1: На пешеходных, а пойдем.
0: Ой, друзья мои, да. В общем, очень надеюсь, что, может быть, своим рассуждением сегодня на данную тему мы вас сподвигли на путешествие или, наоборот, немного выдохнуть и почувствовать себя домоседом. Ну, а прямо сейчас будем подводить итоги нашего поста-опроса.
1: Да, с огромным удовольствием. Итак, кому же вы себе относите? 75% проголосовали за вариант любителей путешествия, ну и 25%, соответственно, за домоседство. Вот такие вот варианты у нас.
0: Ой, друзья мои, вы знаете, мы желаем вам следующего. Если этим летом вы хотели реализовать путешествие, поездки туда-сюда, пополнить свои действительно галереи в гаджетах невероятно классными, яркими фотографиями, пусть так и будет. Если вы решили выбрать, знаете ли, отдых в формате домоседства, пусть вам никто не звонит, никто не трогает, никто на улицах не встречает и не задает никаких удобных вопросов. В общем, пусть все будет в удовольствие.
1: Ну и, собственно, сегодня мы с огромным удовольствием с 7 до 11 были в вашей компании. Юлия Майская, Влад Романенко, а в утреннем шоу «Самое доброе утро». Услышимся, точнее, услышусь. Да? Правильно
0: да.
1: я говорю?
0: В таком тандеме мы услышимся завтра с вами в понедельник. Да. А я пойду домоседствовать.
1: Пойдем
0: чайку
1: попью.
0: А может быть, путешествовать. В общем, решу. Всем пока-пока.
2: Не просто утро, а «Самое доброе утро».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Аграрии Брестской области обеспечат выполнение госзаказа в полном объеме. Об этом сказал Михаил Русый. Комментарий сенатора, уполномоченного президента в Брестской области Михаила Русова в контексте селекторного совещания по ходу уборочной с участием главы государства публикует телеграм-канал Совета Республики. Главное – это технология. Все должно соблюдаться неукоснительно. Пример Брестской и Гродненской области, где выдерживают технологии, там есть и результат. Рискованное земледелие всегда там, где недоработали на местах. Аграрии Брестской области обеспечат выполнение госзаказа в полном объеме, отметил Михаил Русый. Он подчеркнул, что в регионе сформирована слаженная команда, работающая с высокой отдачей. Решения принимаются моментально. Руководитель должен принимать решение не входить в чье-то положение и не допускать нарушений. Все поручения президента должны выполняться немедленно, качественно и в срок. В Брестской области больших проблем я не вижу. Есть реальные точки роста, и люди четко знают, что делать, резюмировал Михаил Русый. В Брестском государственном техническом университете состоялось зачисление на обучение за счет средств республиканского бюджета абитуриентов, участвующих в конкурсе по результатам централизованного экзамена централизованного тестирования. Кроме того, прием документов на платную основу на все специальности университета продолжается до 1 августа, а на специальность «Мелиорация и водное хозяйство» до 2 августа включительно.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Пинске легковушка сбила ребенка на самокате. Об этом Белта сообщили в УВД Брестского облисполкома. Инцидент произошел накануне. 33-летний мужчина за рулем автомобиля «Опель» двигался по дворовому проезду в райцентре. Он совершил наезд на 11-летнего ребенка, который выехал на самокате из стоящего автомобиля. Ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Проводится проверка. В Беларуси с 1 сентября к занятиям приступят более миллиона школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. В ведомстве отметили, что из общего количества учащихся 87,5 тысяч первоклассники и 54,5 тысячи учащиеся 10 классов. В новом учебном году белорусские школы встретят учеников обновленной инфраструктурой и современными образовательными пространствами. Свои двери распахнут более 2,5 тысяч школ и гимназий, рассказали в Министерстве образования. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень. С новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Пружаны масштабно отметили 593-летие и 82-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Праздничный марафон начался в минувшую пятницу с городского велопробега «Мы помним». Участники отдали дань уважения подвигу героев-освободителей. Вечером эпицентром событий стала площадка у Дворца культуры, где разместилась эффектная мобильная сцена от Альфа-банка. Субботний день запомнился важным духовным событием – торжественной инаугурации органа в Пружанском костеле. На городской площади работали торговые ряды, выставки ремесленников и интерактивные зоны, а в парке Пружанский молочный комбинат организовал большой праздник для детей с пенным шоу и бесплатными угощениями. Одним из самых зрелищных моментов праздника стала военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. Она прошла в городском парке у музея-усадьбы Пружанский палацик. Кульминацией выходных стал масштабный фестиваль «Пружаны-фест» на стадионе «Муховец». Открыл мероприятие председатель райисполкома Михаил Гришкевич. Он поздравил жителей района и вручил ордена матери многодетным мамам. После этого на стадионе прошел грандиозный концерт с участием финалистов проекта «X-Factor Беларусь» рок-группы «Эверест», легендарного ансамбля «Песняры» и местных коллективов. Завершился праздник ярким салютом. Подробный репортаж читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». Заместитель министра юстиции Беларуси Олег Кот в минувшую пятницу посетил Пружанский район. В ходе визита Олег Николаевич ознакомился с деятельностью службы «Одно окно» Пружанского райисполкома, отдела ЗАГС, нотариальной конторы, отдела принудительного исполнения. Также принял участие в подведении итогов деятельности судебных исполнителей за первое полугодие текущего года и определении задач на предстоящий период. В рамках рабочей встречи заместитель министра юстиции принял участие в заседании райисполкома, на котором рассмотрен вопрос о мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Проанализированы результаты работы государственных органов, участвующих в реализации государственной политики по защите детей. Рассмотрена практика выявления фактов семейного неблагополучия, проведения социальных расследований, а также обсуждены механизмы межведомственного взаимодействия. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В субботу 25 июля с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию председатель Пружанского райисполкома Михаил Михайлович Гришкевич. Телефон 41504.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Первые в республике 1000 тонн зерна в минувшую субботу намолотили старший комбайнер и комбайнер Сергей и Геннадий Сахаруки из открытого акционерного общества «Журавлиное». Семейный экипаж братьев стал абсолютным лидером нынешней уборочной кампании. Радость победы с передовиками производства разделили заместитель председателя Брестского областного профсоюзного комитета работников агропромышленного комплекса Александр Барановский, а также представители райисполкома, руководства хозяйства и районного отраслевого профсоюза. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». 16 июля начальником Пружанского филиала Республиканского унитарного предприятия Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру назначен Александр Иванов. Нового руководителя коллективу филиала представил директор Брестского агентства по госрегистрации и земельному кадастру Василий Холодцов. В деревне Красное Пружанского района в годовщину трагических событий 17 июля 1942 года, когда на этой земле были расстреляны мирные жители, состоялось торжественное открытие аллеи памяти. В мероприятии приняли участие коллектив открытого акционерного общества «Журавлиное», работники Мокровского лесничества, председатель Мокровского сельсполкома и местные жители. Молодые деревья стали символом вечной памяти о безвинных жертвах войны. В Пружанах в минувшее воскресенье был дан торжественный старт международного патриотического мотопробега «Пружаны-Выборг». Перед отправлением в дальний путь байкеры почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику сожженным деревням. Минута молчания и живые цветы у гранитного мемориала стали данью уважения великому подвигу предков и напоминанием всем нам о том, как хрупок мир и как важно его беречь. На беговых дорожках областного спортивного комплекса «Брестский» состоялись соревнования по легкой атлетике среди членов областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В них приняли участие медики Пружанской больницы. Первое место занял медбрат Ружанской городской больницы Павел Ковалев, преодолев дистанцию в 2 километра. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4,9 метра в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест.
1: Ну, привет, дорогие люди, еще раз. Уверена, что вы немного удивлены сейчас услышать опять мой голос. А я на самом деле даже совсем не удивлена, потому что появиться здесь, на просторах Радио Брест, исключительно, знаете ли, всегда приятно, даже это когда «давай быстрее, давай быстрее». Друзья, всем так и хочется сказать «доброе утро», но или день все же, да? Для кого-то утро перетекает в день незаметно, но состояние заряда и бодрости утреннего по-прежнему сохраняется. У меня, у Юли Майской. Вам привет летит от меня, и ближайшие 3 часа я проведу в вашей компании. Мы проведем это время вместе с большим удовольствием, я так точно. Ну что, ваш персональный заряд ваших же батареек на ближайшие несколько часов. Друзья мои, делайте нас погромче. Все же отодвигайте дела подальше и ловите волну хорошего настроения. Это мы звучим в ваших динамиках. Самая позитивная радиостанция страны – Радио Брест. Где можно нас словить, где можно нас поймать, да везде, где есть интернет, друзья мои, заходите на наш сайт radiobrestfm.by. Кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. Самое главное, чтобы хорошо тянул, правда? Ну и, безусловно, обязательно слушайте нас здесь, на 104.8 FM в Бресте. Обязательно посещайте наши социальные сети. Радио нижнее подчеркивание Брест. Мы в Инстаграм, друзья, для вас там творим, вытворяем и знакомим с разного рода новостями, нашими гостями, которые появляются здесь в рамках недели, в прямых эфирах. Ну и официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Там мы тоже для вас много чего интересного придумываем, так что заходите и обязательно читайте. Ну а если вы обладатель умной колонки, тогда просто скажите «Алиса, включи «Радио Брест». Она обязательно это сделает, и тогда мы с вами будем находиться ближе друг к другу. Друзья мои, способов проводить этот день вместе огромное количество. Самое главное – желание, правда? А еще и возможности. К слову, возможности сегодня отметить разного рода события огромное количество. Обязательно в следующем выходе об этом расскажу. Ну, а вообще, честно и наверняка, друзья мои, давайте признаемся, вообще обстановка нерабочая. Согласитесь, да? Настроение вроде как тоже. А все почему? Да потому что мы в течение целой недели так или иначе готовимся мысленно о том, как будем круто отмечать день рождения любимого Бреста, которому исполняется 1007 лет. Друзья мои, своим городом мы можем гордиться. Ну а в этом году размах мероприятий невероятно крутой. В наш город приедут именитые артисты. Огромное количество локаций, где каждый себе на свой вкус и выбор найдет то место, где сможет отдохнуть и душой, и телом. И, кстати, во время отдыха нас тоже можно брать с собой, друзья мои. Помните, что куда бы вы ни направлялись, нам так или иначе с вами по пути. Здесь буду я сегодня. Ну и, конечно, всем вам желаю отличного дня. 12:11 показывают студийные, и мы по-прежнему вместе.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Невероятно классный трек, несмотря на то, что с его появлением вообще в ротации на разных радиостанциях, друзья мои, прошло огромное количество лет. Да, возле дома твоего когда-то услышали мы, а когда именно в 2005 году, друзья мои, это было что-то невероятно крутое. Каждый абсолютно, кто-то намурлыковал, кто-то просто подпевал себе, кто-то активно качал эту песню, этот трек. Кстати, знали ли вы, что, оказывается, этот трек задумывался как такой ироничный, но, конечно же, как-то получилось, что абсолютно, мне кажется, такую лирическую форму имеет этот трек. И, безусловно, бэк-вокал Бьянки — это тоже что-то очень даже определяющее, крутейшее. Правда, друзья мои, мало кто знает, между прочим, англоязычная версия этой песни тоже когда-то появилась на просторе в 2007 году на немецком музыкальном рынке. Тоже, в общем-то, вышла версия этого трека. Ну, я на самом деле очень даже не удивлена. Трек вошел в официальный саундтрек фильма «Дневной дозор» и удостоился престижной музыкальной награды «Золотой граммофон». И сложно с этим не поспорить, что песня крутейшая. Спустя столько лет по-прежнему в ротации многих радиостанций. Если сейчас вы, как и я, подпевали в унисон этой песни, тогда, друзья, уверена, что какие-то очень приятные воспоминания вас так или иначе накрыли. Это очень-очень хорошо. Итак, друзья, обещала рассказать, как этот день сегодня отличается, что можно отметить. Итак, ловите, Всемирный день мозга. Все мозговитые, умные люди так напряглись и очень-очень отмечаем. По достоинству заслуженный Всемирный день мозга. День трудяги сегодня тоже. Всем огромный привет. Кто относит себя к такой категории? День гамака тоже так себе история. Приятное, но вот я говорила сегодня в рамках утреннего шоу, что определенное искусство попробовать с первого раза залезть в гамак, это невероятно смешно, правда. День летнего отдыха, день находок отмечается сегодня, а еще, друзья, день толстяка и толстушки можно отметить сегодня, да, бодипозитив. Движение, которое покорило мир в последние годы, его адепты призывают любить свое тело таким, какое оно есть, независимо от размера, веса, роста и прочих параметров. Друзья мои, в этом смысле, мне кажется, людям вот таким вот повезло, потому что я не слышала ни разу, что существует день, в общем-то, тех стройных людей, которые на ПП всю жизнь. Может быть, как-то не учла это, но если вам известно, что в какой-то из дней отмечается день стройных людей, обязательно подскажите мне и напишите на студийный вайбер 33-код-399-0011. Ну, а отличный повод, мне кажется, сегодня в день толстяка и толстушки подумать о фигуре и здоровом образе жизни. Возможно, но если вообще все, что вы делаете и себя воспринимаете таким человеком, абсолютно при этом испытывая счастье, гордитесь собой, тогда вы знаете, что вы большой молодец, потому что мы тоже гордимся вами. А потом, знаете, ведь человека отражает не только его внешний вид. Мы-то все, понятное дело, привыкли встречать человека по одежке, а провожаем-то мы его по уму. Ну, поэтому уверена, что в таких людях, в больших людях, большое сердце в том числе. Поэтому за вас держу кулачки и знаю, что вы классные. Ну что, летим далее. Здесь Юля Майская. Всем отличного, классного дня в нашей компании. Привет.
1: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: радио Брест.
1: А если на ваших глазах сейчас прекрасных и красивых каким-то образом пробирается слеза, то отставьте это бренное дело, друзья мои. Есть очень много поводов, правда, веселиться, улыбаться, обязательно радоваться. Не надо напрягаться, надо радоваться. Помните эту знаменитую фразу в социальных сетях? Я очень надеюсь, что вас сейчас очень даже улыбнет новость, о которой я готова с вами поделиться. Ну что, друзья мои, глобальное потепление не миф, и если кто-то еще в этом сомневается, тогда рассказываю. Слушайте, в гнезде аиста поселился павлин. Кто-то бы сейчас сказал, да где это видано? Друзья мои, это видано в интернете. Милое видео облетело социальные сети. Одним словом, аисты в шоке, интернет в восторге, могу сказать. А в одной из деревень соседнего государства гнездо аистов занял павлин. Друзья мои, невероятно крутое видео, правда, все по-настоящему. Видео такого, я бы сказала, что ли, захвата. Гнезда аиста набирает миллионы просмотров, и на нем роскошнейшая птица, правда, без хвоста. Почему-то без спешки осматривает новое жилище. Эти такие необычные кадры сняли жители самой деревни. Они же назвали павлина Павлом. Тут вроде откликается уже, как поговаривают. О, ну и, конечно, комментаторы подхватили это невероятное такое, знаете ли, приятное происшествие и стали комментировать видео, что ну не говорите, что глобального потепления не существует, да, ну и поток шуток не ослабевал, кто-то писал «это аист после вечеринки», в общем-то, либо на вопрос «а где хвост?», и таким вопросом тоже пользователи стали задаваться. Один из них ответил, что птица совсем молодая, и хвост обязательно вырастет позже. Ну, а некоторые даже позавидовали местным жителям этой деревни, потому что высказывали, что если птица приживется, то это будет лучший будильник в округе, потому как петухам даже целому и хору с ним, собственно, и не справиться. Да, по звонкости будет гораздо громче, гораздо дольше и гораздо ярче, друзья мои. Вот так подкидывает такие чудеса интересные нам с вами природа. Ну и я уверена, что абсолютно всему есть разумное и логическое объяснение. Вот вам и кто-то говорил, что потепления глобального не существует. А это, как вы назовете, уж не знаю. Друзья, я очень желаю, чтобы и в вашей жизни наступило это самое пресловутое глобальное потепление, если вдруг между вами, родными, близкими, коллегами, вот что-то пробежало какая-то... Нет, не павлин пролетел, может быть, черная кошка, друзья мои, потому что все разумное обязательно обсуждается. Но и самое важное, друзья, помните, что иногда бывает ситуация, когда ты не можешь сказать, либо выдавить из себя и слово по той простой напряженной причине. Есть вариант ответа, невероятно крутой. Это музыка. Именно она объединяет нас с вами, и это тот единственный язык на планете, на котором говорят абсолютно все люди без исключения.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ярче всех во вселенной это станет наш город. Любимый Брест уже в окончании этой рабочей недели. Друзья мои, да. Все почему-то, потому что мы вместе с вами, со всеми жителями Бреста, жители первого региона, которые приедут сюда к нам отмечать день любимого Бреста, соберемся все для того, чтобы, конечно, зафиксировать дату. 1007 лет, да, нашему городу исполняется. И в это сложно ли поверить? Нет. Город с богатой историей, город, которому пришлось пережить огромное количество событий, но который по-прежнему остается, знаете ли, комфортным для проживания в современном мире, для создания семьи, для работы, для построения карьеры. Это невероятно круто. Празднование Дня города Бресте 2026 в честь 1007-летия пройдет с 24 по 28 июля. И по такому случаю марафон подарков, друзья мои, объявляется открытым. Да, ну что, уже все знают, да, что был анонсирован не так давно запуск уникального двухэтажного туристического автобуса с экскурсоводом. Это что-то такое новое, ноу-хау для нашего города. У каждого из вас, уважаемые радиослушатели, есть возможность стать его первыми пассажирами. Это произойдет в День города 26 июля. Брестский горисполком совместно с туристическим информационным центром Бреста разыгрывает 5 комплектов по 2 билета. Это невероятно круто. Ну, чтобы вы могли взять с собой, конечно же, близкого человека. Главный бонус, знаете какой? Да никогда не догадаетесь. Победители пригласят 23 июля прямо в горисполком, чтобы торжественно вручить праздничные билеты. Условия очень простые. Друзья мои, быть подписанным на телеграм-канал «Любимый Брест», быть подписанным на инстаграм, аккаунт Брестского горисполкома, ну и подведение итогов уже очень-очень скоро, поэтому совет каждому, и себе в том числе, ловить. Давайте будем удачу заряжаться праздничным настроением уже сегодня. Ну и, конечно, друзья мои, на этом сюрпризы однозначно не закончатся. И невероятно крутейший фестиваль моды и стиля «Лукбук» традиционно пройдет в нашем городе. Все это будет. Невероятно крутейшие вечеринки. Вот эти пресловутые запуск, да, фонариков у нас в парке 1 мая. Невероятный диджей-сет. Все это там будет. Парк культуры и отдыха, друзья мои. Смотрите, наблюдайте. Мари Краймбрери. Есть, конечно. А Артики Асти приедут, да, конечно. Знали бы они, как мы их ждем. Ну и, конечно, мы, брещане, умеем встречать гостей, как положено, отдавая очень-очень, знаете ли, честно и открыто свое гостеприимство и свое брестское сердце каждому, кто приезжает в наш любимый Брест. Ну а мы, друзья, перелетаем в следующий музыкальный час. Будем держаться вместе. Первый регион. Огромный привет. И все, кто здесь вместе со мной на самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест проводит этот потрясающий классный день. Календарь показывает 22 июля. Здесь по-прежнему Юлия Майская. В июле Юля Майская. В радиопространстве, друзья мои. Ну а в следующем часе у нас что? Час приветов и поздравлений. Поэтому заготовки своих приятных слов любимым, родным, близким, привет коллегам уже можете отправлять на студийный чат Вайбера. 33 код 399-0011.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В эксклюзивном интервью ежемесячному немецкому изданию «Хинтергрунд» член Совета Республики и директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» историк Александр Каркатадзе рассказал, какие главные уроки мы должны извлечь из истории обороны крепости сегодня, спустя 85 лет после нападения. Главный урок Брестской крепости – это интернационализм. На плитах нашего мемориала русские, евреи, украинцы, белорусы, грузины, армяне и азербайджанцы упоминаются рядом. У них была одна цель – победить фашизм, и мы не позволяем растащить эту общую победу по национальным квартирам, сказал Александр Каркатадзе. В агрогородке Огаревичи Ганцевичского района продолжаются работы по благоустройству к празднику тружеников села Дожинки-2026. Одним из ключевых этапов обновления местной инфраструктуры стало масштабное благоустройство пешеходных зон. На сегодняшний день рабочие уже приступили к обновлению тротуарной дорожки и начали укладку бордюрного камня. Главным местом преображения станет территория возле сельского дома культуры, где ранее в рамках районного субботника руководство района, работники предприятий и местные жители провели демонтаж старого покрытия. Полностью завершить весь комплекс работ планируется к середине августа.
0: Новости.
1: К другим событиям. Правоохранители задержали мошенников, которые входили в доверие к пожилым людям под видом продавцов посуды. Об этом сообщили Белта в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома. В РОВД обратилась 91-летняя жительница одной из деревень Кобринского района. Женщина рассказала, когда она находилась в своем дворе, в дом зашли двое неизвестных и под видом продавцов посуды начали разговор с ее 92-летним супругом. Используя психологические уловки и войдя в доверие к пожилому мужчине, злоумышленники убедили его добровольно передать им деньги. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Злоумышленников задержали. Им оказались граждане соседнего государства 41 и 28 лет. Они систематически промышляли на территории Беларуси. Часть похищенных денег изъяли и вернули потерпевшим. Школьные парки Беларуси пополнят более 150 новых автобусов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. Обновление транспорта – вклад в доступность образования и безопасность каждого ребенка. В этом году на дороги выйдут 155 новых школьных автобусов. В арсенале также три современные модели МАЗ, включая спецтранспорт с подъемниками для ребят с инвалидностью, отметили в ведомстве. Первая партия машин уже в школьных автопарках. 26 автобусов поступили в регионы. Первыми обновления получили Брестская, Витебская и Минская области. Остальные регионы тоже в скором времени получат новые школьные автобусы. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 19-21.

0: Радио Брест.
1: А зачем привыкать к одиночеству, хочется мне спросить у Тюбиковой Вероники. Для чего? Одиночество противопоказано, друзья мои, вообще человечеству. И так или иначе, мы себя начинаем физиологически и психологически, в том числе, чувствовать себя не совсем комфортно. Поэтому, если вы рассчитывали на одиночество, не стоит этого делать. Нет, мы составим вам сегодня отличную компанию. Радио Брест – самая позитивная радиостанция страны. И мой голос раздается среди вашего рабочего дня, либо уже обеденного перерыва, по той простой причине, что уже в городе над Бугом 13 часов и 9 минут, и я знаю, что у кого-то уже закончилось совещание, правда, у кого-то уже кофе-брейк, кто-то отложил свои важные дела на потом, а именно на послеобеденное время, и, безусловно, включил любимую радиостанцию погромче для того, чтобы здесь, в рамках часа приветов и поздравлений, услышать свое сообщение. А я с большим удовольствием берусь за озвучивание ваших самых теплых слов, адресатом которого являются ваши дорогие, любимые люди, друзья мои, а может быть, коллеги, тоже идет в зачет. 33-код-399-0011. Наш чат студийного вайбера активен для ваших посланий и сообщений. А еще короткие цифры 9900, наш смс-портал. Туда тоже можно отправлять слова, пожелания, приятного аппетита в обеденный перерыв. Если есть календарное событие, важное, день рождения у человека, а мы об этом еще не знаем, обязательно напишите нам об этом. Ваши сообщения прозвучат здесь, в прямом эфире, на любимой радиостанции. Обязательно я поздравлю именинников и всех тех, кто пришлет нам сообщение, передам личный, индивидуальный привет каждому из вас. В общем, очень хочется этой самой связи родиной с вами, дорогие радиослушатели, в рамках нашего часа приветов и поздравлений. Уже можно писать, уже можно раскрывать все тайны, а кто же они, именинники, либо поздравлять людей с окончанием и каким-то достижением итоговым. Возможно, человек работал огромное количество времени над каким-то проектом, а сегодня его завершил, может быть, и так далее. В общем, поводов, очень надеюсь, у вас много, и я готова их озвучить. Еще раз озвучу позывные наши, да, уже телефон, наверное, знают многие наизусть, но если вы новенький в нашей компании, сразу скажем, что мы вам рады. 33-код-399-0011, наш чат родины, там мы с вами общаемся, там мы с вами переписываемся. Ну а прямо сейчас давайте сделаем паузу и просто послушаем красивую, классную песню. Эх, будем подпевать все вместе, полетели.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Лебоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лебоцке и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Если вы тоже влюблены в кого бы то ни было, ровным счетом, как и Белько Никита, ну вот кому интересно и для кого он пел эту песню? Называется «Понарошку», но ведь там речь идет о любви, да? Если вы тоже имеете такого человека, в которого влюблены по уши и хотите кричать о своей любви на весь мир, сделайте это. Но если не на весь мир, то на первый регион, а абсолютно весь, у вас есть возможность прокричать о своих чувствах посредством, да, вашего сообщения, которое вы напишите сюда. Мы обязательно озвучим того, кем воспылало ваше сердце. Обязательно расскажите, кто этот человек. Передадим ему оригинальный, классный, теплый, а самое главное, настоящий привет. Сделаем это от всего сердца. 33-код-399-0011. Друзья мои, здесь по-прежнему Юля Майская. И я готова озвучивать ваши послания. Здесь подключились девчонки Вероника, Ольга и Женя в том числе, которая нам сегодня напомнила о том, что у него день рождения. Жень, здравствуйте еще раз вам. В рамках утреннего шоу поздравили вас, но, вы знаете, нам абсолютно не жалко. Нам трепетно и важно, что вы доверяете нам такие события и рассказываете о том, что лично у вас сегодня день рождения. Поздравляем! Поздравляем! Так и хочется, в общем-то, прокричать, глядя ваши красивые очи. Но вместе с тем, конечно, пожелаем вам огромного богатырского здоровья, влюбленных женских взглядов, Евгений. Ну и, конечно, всего самого-самого классного в этой жизни. Так, далее сообщение от Ольги. Она пишет: «Здравствуйте, хочу передать теплый привет своей подруге Дарье и папе Дмитрию. Пожелать хорошего дня и настроения прекрасного, а также осуществления всех желаний и достижения целей». Нужно ставить правильные цели, правда, Ольга, для того, чтобы их достигать. Ну а если в вашем окружении есть такие родные и близкие, которые поддерживают вас в достижении цели, тогда я уверена, что это будет интересно. Ну что, сегодня начинаем заниматься достигаторством своих целей, друзья мои. Но если хочется выдохнуть, сделайте это, потому что официально разрешено. Обеденный перерыв, ведь от этого никуда не деться. Оля, спасибо за сообщение. Далее, Вероника здесь тоже у нас имеет место быть. Ее слова следующие. Здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Безумно люблю тебя, очень-очень скучаю по тебе и жду с нетерпением встречи с тобой. Целую, крепко обнимаю. Ребят, я вот слежу за вашими сообщениями и все думаю, а когда же вы встретитесь? Ну, наконец-таки, когда же вы встретитесь? Для того, чтобы, знаете ли, укрепить свои чувства объятиями. Так и хочется спросить у вас, но, во всяком случае, каждому из вас я желаю этой самой скорейшей встречи. Сообщение от Татьяны. Она пишет: «Здравствуйте, и передаю привет своим девчонкам в Барановичи из Булочной, а мы пьем чай с булочками, слушаем радио и просто наслаждаемся классным днем. И, кстати, хорошо, что не жара», пишет Татьяна. Достаточно комфортная погода, комфортные люди рядом, любимая радиостанция звучит в ваших динамиках и наушниках. Ну, что еще может быть лучше?

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачно с пояснениями погоды. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают нам. На сутки ближайшие ночью от 8 до 13, а днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, а днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 11-13, днем 19-21 тепла.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши треки.

0: Брест.
1: А вот я считаю, что нет ничего сильнее, чем сила слова. Дорогие люди, да, помните, еще в детстве, будучи маленькими, нам рассказывали о том, что сила слова, она, вот, знаете ли, формирует вселенную и все, что вокруг тебя происходит, и слово не воробей. Выскочишь, не поймаешь. Давайте в окончании этого часа создадим огромное приятное количество слов тем, кто этого заслуживает, по вашему мнению. Именинники, ваши близкие люди, которым вы готовы передать привет, а я с большим таким открытым родителем сердцем и гордостью буду озвучивать ваши сообщения. И, конечно же, виновникам торжества обязательно передам личный привет. И с моих уст полетят, конечно же, поздравления в том числе. 33-код-399-0011. Наш чат студийный, он активен. 9900. Номер смс-портала такой короткий, можно и легко запомнить. Ну и я по-прежнему готова озвучивать ваши сообщения. Так, прилетело сообщение вот какого рода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Привет вам с полей Пружанщины, говорит Петр и показывает тоже. Веду свой блог, слушаю радио Брест, люблю свою работу и хорошую компанию. Оу, Петр, как же приятно получать такого рода сообщения. Мы для вас приятная компания. Это приятно, а вы для нас лучше. Так что вам, знаете ли, конечно же, низкий поклон за ваш труд. Работайте, ну и вообще, знаете ли, вот добывать то, что называется хлебом на стол каждого из нас и кормить нас круглый год. Это могут только те люди, которые по признанию и истинно любят белорусскую землю и работают на земле. Спасибо вам большое, что работаете в нашей компании. Вам тоже большой привет! Так, далее. Вот кто пишет. Здравствуйте, меня зовут Алла. Слушаем вас в Столине. И, кстати, собираемся приехать на День города в Брест. Уже собрались компанией и будем отмечать день рождения любимого Бреста. О, Алла, мы ждем всех с распростертыми объятиями, потому что место для отмечания, в общем-то, классного праздника 1007 лет любимому Бресту. Конечно же, локаций огромное количество, и я уверена, что каждый выберет по себе. Так, а вот прилетел привет из Каменецкого района, пишет Лилия. Здравствуйте, меня зовут Лилия, и семья Козловских из Каменецкого района передает большой привет Татьяне из Бреста, ее мужу Николаю. Ребят, спасибо за приглашение, мы готовы приехать к вам на выходные. О, как здорово, правда? Ну, вот видите, происходит такая коллаборация людей, друзей, семей, родственников для того, чтобы действительно как-то собраться вместе, отметить День города, это невероятно круто. Как много тепла в этих словах, правда? Как много ожидания предстоящих выходных, это чувствуется в ваших сообщениях. И спасибо вам за то, что доверяете нам свои слова. Час приветов и поздравлений, он продлится еще несколько минут. Друзья мои, поэтому у вас есть возможность написать нам на студийный чат Вайбера. 33-код-399-0011. Я жду ваши сообщения. По-прежнему здесь Юля Майская. Привет! What?

0: Реклама.
1: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрушоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: последний раз. Радио. Брест.
1: О, давать обещания, знаете, такого рода. Но это последний раз. Правда, я больше не буду, это вот в последний раз. Все. Ой, друзья мои, это так, да, самодисциплина должна быть, чтобы слов на ветер не бросать. А то можно получить титул очень-очень неприятный. Поэтому, если вы кому-то дали слово, сдержите его, несмотря ни на что. Ну, а если вдруг поменялись обстоятельства, тогда всегда можно подойти, поговорить и однозначно договориться. Только вот посыл всегда должен быть с добром, друзья мои. Ведь закон эхо никто не отменял. Как ау, так оно, собственно, и откликнется. Ну что, дорогие друзья, продолжаем. Мы остались считанные минуты до окончания часа приветов и поздравлений. И я, так или иначе, готова озвучить ваши сообщения прямо сейчас. Итак, привет, Брест, от Сергея из Барановичей. Он пишет: хочу поздравить своего лучшего друга Андрея с днем рождения. Андрюха, ты лучший товарищ. Помнишь, как мы с тобой в детстве ходили за молитвой? И за черникой. А были маленькими, а сейчас наши с тобой сыновья повторяют то же самое. И это очень приятно. Снюхай тебя, Андрюха. Вот такое вот обращение, друзья мои. А какое теплое, какое классное, правда? Чего-то я вспомнила, как и мы ходили в лес за черникой, да, по грибы да по ягоды, как говорилось в пресловутых русских сказках. Да, было дело. Я знаю, что сейчас огромное количество молодежи, в том числе, обязательно тоже использует эту возможность. Ходит и собирает голубику, таким образом зарабатывая себе на карманные расходы. И это очень правильно, потому что наши дети должны четко понимать, как зарабатываются деньги, каким честным трудом, друзья мои, абсолютно законным. Так, далее сообщение от Ольги из Пинска. Она пишет: хочу поздравить свою напарницу Наталью с выходом на работу после отпуска. Наташа, с возвращением, пусть новый рабочий год приносит только радости и успех. Но так себе, да. Кто-то скажет, я бы не поздравлял с таким событием. Ну, а кто-то, кто влюблен в свою работу, безусловно, скучает по ней. Если вот сейчас сообщение для человека из такой категории, тогда я за вас рада, если у вас после отпуска первый рабочий день. Друзья мои, Юля Майская у микрофона. Спасибо всем огромное за обратную связь. Час приветов и поздравлений подошел к своему логическому завершению. Ну, а мы вместе с тем не теряем друг друга, перелетаем в следующий музыкальный час. Ведь именно там у нас состоится радио Викторина от МЧС. Дождитесь и не переключайтесь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина, сообщает Белта. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки, вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. В эксклюзивном интервью ежемесячному немецкому изданию «Хинтергрунд» член Совета Республики, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», историк Александр Каркатадзе раскрыл малоизвестные факты обороны цитадели. Он отметил, спустя десятилетия нацизм снова поднимает голову. Людей опять делят по национальному и языковому признаку. При этом Беларусь и Россию пытаются выставить агрессорами, цинично приравнивая к Третьему Рейху. Когда Советский Союз вел тяжелейшую войну против гитлеровской Германии, никому в Москве не пришло в голову запретить немецкий язык Шиллера или Гёте. Все четко понимали, что мы боремся против преступного режима, а не нации. Нынешняя западная элита объявляет виноватым весь народ, требуя запретить нашу культуру. Это лозунги чисто нацистского толка, сказал Александр Каркатадзе.
0: Новости.
1: К другим событиям. Пассажир рейсового автобуса пытался ввести в Беларусь наркотик. Возбуждено уголовное дело. Случай произошел в пункте пропуска Брест. Гражданин Германии въезжал в Беларусь как пассажир рейсового автобуса. Для прохождения таможенного контроля 53-летний мужчина выбрал зеленый коридор. Таким образом, он заявил, что не имеет при себе запрещенных или ограниченных перемещению товаров. Служебная собака указала на обратное, обозначив иностранца сигнальной позой. Обратили внимание в государственном таможенном комитете. Во время досмотра выяснилось, что мужчина спрятал в нательном белье емкость с веществом зеленого цвета. Его отправили на исследование в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Эксперт определил, что таможенники изъяли марихуану. Масса наркотика составила более 8 грамм. В Беларуси планируют улучшить подготовку водителей с опытом до 2 лет, больше практических занятий и обучение действиям в сложных ситуациях. Кроме того, для снижения аварий с дикими животными будут устанавливать сетчатые ограждения и системы отпугивания, а также развивать автоматическую фиксацию нарушений от скорости до проезда по выделенным полосам. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21.

0: Радио Брест.
1: Начало нового музыкального часа. Всем огромный привет летит. 14 часов и 10 минут. Это то самое время, когда вы чувствуете себя более бодро, правда? И готовы осилить вторую часть и вторую половину этого рабочего дня и сделать абсолютно все возможное, чтобы в ваших силах для того, чтобы опять-таки собой гордиться, что молодец, вы большой день не прошел зря, и вы сделали даже больше, чем ожидали окружающие. Друзья, хочу сказать всем огромное спасибо за активность с вашей стороны в рамках часа приветов и поздравлений. Женя здесь написал нам: про меня забыли. Жень, да не забыли. Вот сейчас прямо и озвучим сообщение. Женя написал, что день рождения у него, а потом еще и просит поздравить с днем рождения своего брата, которому исполняется 17 лет, Пашу. Это невероятно круто. Поздравляем от души. Так совпало. День рождения прямо в один день. Это круто. Будьте здоровы и счастливы. И, конечно, приезжайте, друзья мои, на празднование дня рождения города Бреста. Если вы из другого Евгения города, кстати, напишите, откуда вы, представитель какого населенного пункта первого региона, являетесь. Очень, правда, интересно. Ну, а ранее говорила и напоминаю вам о том, что этот час пройдет абсолютно с пользой для каждого из вас, друзья мои. Здесь состоится радио-викторина от МЧС. И, безусловно, подарок не заставит себя ждать. Это будет что-то очень полезное. Если не для вас, то для ваших детей 100%. Я вас уверяю, правда. Вы могли смотреть несколько дней назад в наших историях, что мы разыгрываем здесь в рамках радиовикторины. Друзья мои, это то, что понравится вашим детям 100%. Разного рода журналы под эгидой «Безопасность в каждый дом. Что делать, если, друзья мои?» В общем-то, так называется журнал. И, в общем-то, тут я дотягиваюсь, пока рассказываю вам. «Особая миссия», невероятно классный такой журнал «Раскраска» для детей, «Спецотряд 112», огромное количество наклеек и расписание уроков. Да, правда, ваши дети будут несказанно рады. Ну что, детям подарки, родители участвуют. По-моему, все честно, да, пока наши дети отдыхают на летних каникулах, родители делают доброе, важное дело для своих малышей. А все это направлено на безопасность нашей с вами жизни и жизни маленьких белорусов. Вот это важно. Ну что, друзья, совсем скоро расскажу все подробности. Разыграем. Будьте с нами. Не пропустите ни одного нюанса, чтобы быть в курсе абсолютно всего. Здесь по-прежнему Юля Майская. Рады быть в вашей компании.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну что, будем откровенны. Правда, рабочая неделя на календаре, она абсолютно особенная. Она праздничная. Она невероятная, она историческая. Друзья мои, мы все с вами вместе заодно отметим день любимого Бреста. Да уже совсем скоро. Да еще в субботу, 25 июля, наша страна, Беларусь, отметит день рождения пожарной службы. В честь этого события мы совместно с Брестским областным управлением МЧС запускаем большую пятидневную радиовикторины, и два дня уже позади. Сегодня среда и третий день. И сегодня, да и завтра в том числе, вплоть до пятницы включительно, мы будем дарить подарки и раскрывать удивительные тайны истории нашего родного города над Бугом. Я знаю, что вы активно участвуете здесь в рамках дневного эфира в этом часе для того, чтобы стать обладателями невероятно классной, ну вот просто классного подарка для своих детей. Да, возможно, вам не так будет полезно, друзья мои, потому что все то, о чем здесь в брошюрах от МЧС написано, полезно будет вашим детям, но поверьте, все такое красочное, интересное, красивое, что вы-то точно и однозначно будете залипать со своими детьми, разглядывая эти раскраски, эти журналы, которые так или иначе, конечно, учат наших детей безопасности абсолютно во всем. Так что, друзья мои, дождитесь, совсем скоро после прогноза погоды я буду озвучивать вопрос для радиовикторины. Ну и очень надеюсь, что сегодня победителем окажетесь именно вы. Во всяком случае, каждому из вас я желаю удачи. Ведь-то на самом деле пожарная служба нашей страны насчитывает ни много ни мало огромное количество лет. Республиканский праздник отмечается в честь события 1853 года в Брест-Литовске, тогда первая пожарная команда при городской полиции упоминается еще раньше. Друзья, 1851 год. Вот только вдуматься, да? Снаряжение у них было скромным у спасателей, а вот на всю команду выделили всего 11 лошадей и 6 бочек водовозок. И, собственно, была задача спасать, гасить всякого рода разного пожары и помогать людям. По сей день современные спасатели этим и занимаются, друзья мои. Они стоят на страже нашей с вами безопасности. Именно об этом поучительная литература сегодня, друзья мои, разыгрывается для ваших детей-карандашей-малышей, которым невероятно интересно будет рассматривать все это. Еще есть огромное, знаете ли, вот такой огромный шаблон расписания уроков, что очень актуально к началу учебного года, мне кажется, поэтому дождитесь и не пропустите. Так что, родители, для своих детей сегодня нужно, очень постараться.

0: Погода.
1: По информации Брест Облгидромет, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области ночью составит от 8 до 13, а днем от 18 до 23 градусов тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, а днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 11-13, а днем 19-21.
2: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: ваша душа, друзья мои, родина летит к вам прямо сейчас и, конечно же, наблюдает. А кто готов уже принимать участие в нашей радиовикторине? Анонсировала, если вы пропустили, тогда, друзья мои, анонс для вас прямо сейчас. Радиовикторину мы запускаем здесь на протяжении целой недели, до пятницы включительно, совместно с МЧС, друзья мои, потому что уже 25 июля это ведомство отметит свой профессиональный праздник, день, в общем-то, рождения пожарной службы Республики Беларусь. По такому случаю, да, МЧС приготовил для вас невероятно крутейшие подарки Центра безопасности в городе Бресте. То, что порадует ваших детей, это точно. Итак, друзья мои, экватор праздничный, я бы сказала, такой радиовикторины на радио Бреста, и мы переносимся из глубины веков в современный Брест. Вчера Евгений Филинович, мой коллега, конечно же, задавал вам разного рода вопросы, вспоминая историю пожарной службы. Ну, а сегодня поговорим про современность. Переносимся, да, из глубины веков в современный Брест, который славится своими креативными арт-объектами МЧС. И с этим не поспоришь. Спасатели, наши спасатели все-таки умеют удивлять. Согласитесь, вот, например, на главной пешеходной улице города Советской установлен потрясающий интерактивный стилизованный фонарь под названием «Помощи рядом». Он сразу стал популярным местом для фото как у брещан, так и у туристов. Возможно, у вас тоже есть такое фото на фоне, в общем-то, фонаря под названием «Помощи рядом». Тогда очень хотела бы посмотреть. 33-код 399-00-11 можете прислать, я обязательно гляну. В общем, внимание, вопрос, дорогие друзья. Да, радиовикторина стартует, и сегодня я хочу у вас спросить. В каком... в каком важного и узнаваемого старинного символа пожарной охраны, в каком виде выполнена верхушка, купол этого знаменитого фонаря на Советской, друзья мои? Обязательно, конечно же, ответы для вас приготовлю. Несколько вариантов, чтобы помочь, но выбрать вы должны правильно. В виде какого важного и узнаваемого старинного символа пожарной охраны выполнена верхушка, купол знаменитого фонаря на Советской под названием «Помощь рядом»? Итак, вариант А – в виде пожарной каски, вариант Б – в виде пожарного колокола, друзья мои, ну, вариант В – в виде пламени. Итак, ждем ваши правильные ответы. Вы вообще вспоминайте, друзья, этот предмет в старину заменял сирену и созывал весь город на пожар на самом деле. То те, кто часто гуляет на Советской, точно видели. В общем-то, пишите правильный ответ на студийный чат Вайбера 33-код 399-00-11. Я ожидаю ваши правильные ответы. Кто первым правильно пришлет, тот и станет сегодня победителем нашей радиовикторины от МЧС. Всем удачи! Итоги в окончании часа.
1: Радио Брест.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья, дождались? Вот и правильно. Вам всем спасибо огромное за ожидание. О, уверена, что вы немного переживаете и думаете о том, ну кто же сегодня победит в нашей радио-викторине? Друзья мои, если только подключились и, собственно, прослушали все, у вас есть шанс завтра обязательно поучаствовать в рамках 14 до 15 именно этого времени, потому что в этот период мы запускаем радио-викторину от МЧС и разыгрываем невероятно классные подарки для ваших детей, друзья мои. По какому поводу, спросите вы, да, по такому важному, обстоятельному. Дело в том, что уже в субботу, 25 июля, да, наша служба, да, МЧС, будет праздновать свой профессиональный праздник. И, друзья мои, и это невероятно круто и важно. Ну что, я задавала вопрос, напомню вам, какой, друзья мои, спрашивала у вас сегодня вот о чем. Значит, в виде какого важного и узнаваемого старинного символа пожарной охраны выполнена верхушка, купол знаменитого фонаря на Советской. Он называется «Помощь рядом». Это такой стилизованный фонарь. Варианты ответов были в виде пожарной каски, в виде пожарного колокола и в виде пламени, друзья мои. И правильный ответ в виде пожарного колокола. Ох, кто-то много-много раз ходил, наверное, мимо этого арт-объекта и прислал мне первым правильный ответ. И это очень-очень здорово. Я вас с этим поздравляю. Итак, у нас есть победитель, и это очень круто. Это Валентинка. Спасибо вам большое за то, что были первой и были с правильным ответом. Поздравляю, ваш номер абонента заканчивается на цифры 9027. От души мои аплодисменты. Ну, а тот, кто не выиграл сегодня, не расстраивайтесь, потому что завтра будет новый день, завтра будет новый вопрос, и завтра будет новый победитель. Ну а прямо сейчас я готова уже распрощаться с вами и передать слово с 16.00 своим коллегам из отдела новостей. А далее заступит сюда к микрофону. В студии прямого эфира появится Алексей Лихович. И для того, чтобы вы вместе с ним по дороге отправились, друзья мои, домой. Это, знаете ли, такое очень полезное такое чувство, когда ты понимаешь, что по радио тот самый человек, который сопровождает тебя от работы до дому и делает это информативно.

0: весело и очень-очень музыкально. Так что я прощаюсь с вами, но говорю вам, оставайтесь здесь, друзья мои, потому что с нами всегда комфортно, с нами всегда интересно и, самое главное, с нами всегда музыкально. Здесь была Юля Майская. Помните, куда бы мы и вы, собственно, не направлялись, друзья мои, а вам с нами по пути. Это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Министр обороны Виктор Хренин в беседе с журналистами опроверг различные вбросы о том, что белорусская сторона якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. Он назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которая ведется против Беларуси. Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности, подчеркнул он. На 5,8% вырос экспорт товаров Брестской области в Орловскую область России. Брестщина экспортирует продукты питания, строительные материалы, продукцию деревообработки. Орловская область поставляет для нужд нашего региона масличное сырье для переработки и производства растительных масел, ячмень, соевые бобы. Стороны реализуют совместные проекты по первичному семеноводству и сортоиспытанию зернобобовых и крупяных культур. Развивается тесное взаимодействие в социально-культурной сфере.
0: Новости.
2: К другим событиям. Международная филателистическая выставка открылась в Каменце. Сегодня в городе стартовали мероприятия, приуроченные к 750-летию со дня основания Каменца. Выставка объединила более 100 уникальных коллекций из Армении, Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Молдовы, России, Сербии и Словакии. Экспозиция будет работать до 27 июля в Каменецком городском доме культуры. Временное изменение запаха и привкуса водопроводной воды возможно в микрорайонах Бреста. Речь идет о микрорайонах Юго-Западный, Вулька, Южный, Ковалево и Восток. Это связано с проведением планово-технологических работ на водозаборе Муховецкий в Бресте. Ежедневно ведется мониторинг качества питьевой воды на выходе водозабора и в контрольных точках распределительной водопроводной сети микрорайонов. По данным лабораторного контроля, качество питьевой воды полностью соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, говорится в сообщении Брест-Водоканала. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 19-21.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси по инициативе правительства банки, Банк развития и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей запускают новый кредитный продукт «Новые продукты». Он ориентирован на поддержку инвестиционных проектов в мясной и молочной отраслях за пределами Минска. Об этом сообщили в Министерстве экономики. В мясной отрасли средства можно направить на создание производства кормов и продукции для специализированного и лечебно-профилактического питания, в молочной – на выпуск продуктов глубокой переработки молочной. Более подробная информация доступна на онлайн-площадке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, сайтах и в отделениях банков-участников. Барановичский колледж, филиал Брестского государственного медицинского колледжа, открывает набор по специальности «Сестринское дело» на основе общего среднего образования. Обучение будет за счет средств бюджета. Главное – выдержать конкурс по среднему баллу документа об образовании. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. Документы принимают с понедельника по субботу по 11 августа.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С 1 сентября психолого-медико-педагогическую комиссию смогут пройти и совершеннолетние. Это обусловлено новым положением о Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Подробнее о работе комиссии на круглом столе в пресс-центре БелТА рассказала консультант отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Людмила Мордович. Она подчеркнула, что в обновленном положении сделан важный акцент на деятельность психолога-медико-педагогической комиссии для проведения психолого-медико-педагогического обследования нуждающихся в получении специального образования и коррекционно-педагогической помощи. И последнее. 28 июля в нотариальных конторах города Бреста и Брестского района пройдет акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко дню города Бреста. Нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Полный список нотариальных контор и бюро, расположенных в Бресте, и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утро местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16.09 на наших эфирных. Добрый вечер. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре у нас среда. Это значит, что в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперта». И прямо сейчас я с удовольствием представляю гостя сегодняшней студии. Это инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Громик. Здравствуйте, Денис.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что ж, начнем. В эфире мы часто говорим о сезонных рисках. Начало лета всегда связано с увеличением числа велосипедистов и пользователей электросамокатами и многих других факторов риска нарушений ПДД и аварий. Вообще, как в целом выглядит дорожно-транспортная обстановка в Брестской области на текущий момент?
2: За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 264 пешехода, 18 из которых находились в нетрезвом состоянии. 56 передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов. За управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 20 водителей. Отстранено от управления 117 лиц, не имевших права управления транспортным средством. За непредоставление преимущества пешеходам к административной ответственности было привлечено 235 водителей. За выходные дни на территории Брестской области было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы различной степени тяжести. Это произошло в Ивацевичском районе 18 июля. Около 15:50 43-летний житель города Пинска управлял автомобилем «Лансия», двигался по автодороге Р6 в направлении от города Пинска к городу Ивацевичи. И по предварительной информации, на 5-м километре указанной автодороги маневре обгона он не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 48-летней жительницы города Пинска, которая двигалась во встречном направлении. И в результате этого ДТП водитель автомобиля «Рено» была госпитализирована. По данному факту сейчас проводится проверка.
1: Как известно, одним из самых опасных маневров является обгон. Какие правила существуют для этого маневра и какие последствия могут быть в случае нарушения этих правил?
2: Летние месяцы традиционно характеризуются высокой загруженностью автодорог. И стремясь как можно быстрее добраться до места отдыха или же вернуться домой, водители нередко поддаются эмоциям и идут на неоправданный риск, главным из которых является обгон. Это выезд на полосу встречного движения. На двухполосных трассах этот маневр требует от человека за рулем предельной концентрации и ювелирного расчета, и самое главное, абсолютной уверенности в безопасности. Любая ошибка, секундное нетерпение или переоценка динамических возможностей своего автомобиля на встречной полосе мгновенно превращают обычную поездку в трагедию. Лобовое столкновение по праву считается самым опасным видом дорожного происшествия. При встречном ударе скорость автомобилей суммируется, и из-за этого выделяется колоссальная кинетическая энергия, способная буквально смять кузов даже самого современного и безопасного транспортного средства. В таких авариях тяжелейшие травмы получают не только водители, совершающие обгон, но и водители, двигавшиеся по своей полосе с соблюдением всех правил дорожного движения. Именно поэтому правила дорожного движения категорически запрещают начинать обгон, не убедившись в том, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии. Оценить скорость приближающего транспортного средства на глаз очень сложно. И если у вас возникает малейшее сомнение, от маневра необходимо немедленно отказаться. Также безопасное выполнение обгона требует от водителя контроля ситуации во всех направлениях. Прежде чем включать указатель левого поворота, необходимо убедиться в том, что полоса свободна, а едущий позади вас автомобиль не начал ваш обгон. Не менее важно соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля перед началом маневра. Госавтоинспекция призывает водителей к благоразумию и дорожной солидарности. Не пытайтесь проскочить, не препятствуйте обгону других автомобилей и помните, что несколько выигранных минут никогда не сравнятся с ценностью человеческой жизни и здоровья.
1: Итак, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро, а пока небольшая музыкальная и рекламная пауза на Радио Брест.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Рубрика «Слово эксперту» на радио «Брест» продолжается. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИУВД Брестского облсполкома Денис Громик.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Денис, давайте разберем правила для... Давайте разберем правила для владельцев самокатов и велосипедов. В ПДД есть четкие возрастные ограничения? Вот расскажите, с какого возраста и где разрешено передвигаться на СПМ, а где категорически запрещено? Вот, например, многие не знают, можно ли пересекать проезжую часть, не спешиваясь с электросамоката. Хоть мы много раз говорили, в городе я наблюдаю совершенно другую картину.
3: Смотрите, с наступлением теплого сезона улицы городов наполнились тысячами средств персональной мобильности. Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса стали привычным элементом городского ландшафта. И предлагая своим владельцам мобильность и скорость, однако за удобство передвижения скрывается серьезная опасность, о которой редко задумываются водители этого транспортного средства. Велосипедисту, водителям средств персональной мобильности, запрещается использовать технически неисправные велосипеды, также перевозить пассажиров за исключением случая перевозки на велосипеде детей в возрасте до 7 лет в велосипедном шлеме, также на дополнительном специальном оборудовании сиденье, которое фиксирует ноги ребенка, или когда перевозка пассажиров предусмотрена конструкцией. Перевозить грузы, которые выступают более чем на полметра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, которые мешают управлению этим транспортным средством. Водителю средств персональной мобильности категорически запрещается двигаться в населенном пункте со скоростью более 10 км в час, за исключением движения по велосипедным дорожкам или по проезжей части дороги, когда это предусматривает правила дорожного движения. Также запрещается, не достигнув возраста 14 лет, управлять средством персональной мобильности на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица. Исключение составляют жилые зоны. Также запрещается двигаться в пешеходных зонах, поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющие трамвайные пути, и на дороге, имеющие более одной полосы для движения в данном направлении. Двигаться по тротуару, если масса средства персональной мобильности превышает 35 кг. И также оставлять транспортное средство в местах, где это создаст препятствие для движения иных участников дорожного движения.
1: Да, действительно, очень часто как раз-таки прям пересекают ту самую велодорожку, где можно вот как раз-таки разогнаться до 25, а нельзя, потому что пересекли. Да, то же самое, ну, не знаю, правилами это, конечно, не обозначено, но, уважаемые мамочки, детишек с самокатиками детскими, которые разрешают им ездить по велодорожкам, вы понимаете, что нам можно там 25 километров в час ехать? Ну, неужели вам трудно проследить за ребенком, чтобы он на эту велодорожку не выезжал, а потом на нас не возмущаться, потом плохие самокатчики? Ладно, это личное, давайте к делу. Какова ответственность для нарушителей как раз-таки тех самых правил, о которых мы сказали выше? В сети часто можно увидеть видео, как подростки лихачат на самокатах. Да, они еще и выкладывать это умудряются. Часто ли к административной ответственности привлекают самих несовершеннолетних, и в каких случаях придется платить штраф родителям?
3: Я сам неоднократно становился свидетелем того, что в средствах массовой информации несовершеннолетние лица нарушают правила дорожного движения на электросамокатах, на средствах персональной мобильности, и на этот счет у нас есть республиканская система мониторинга общественной безопасности, которая выявляет лиц, которые нарушают данные правила дорожного движения, и уже непосредственно профилактируем вначале и после чего привлекаем к административной ответственности. Что касается привлечения родителей, как известно, в нашей стране возраст привлечения к административной ответственности наступает с 16 лет, а до этого возраста ответственность несут непосредственно родители либо же опекуны.
1: Да, то есть все те же правила, как и, собственно, для любых других нарушений, не обязательно ПДД, любых других административных нарушений. Ну вот, в принципе, все ясно, все прозрачно, все понятно. От себя лишь только добавлю, что, уважаемые родители, следите за тем, где находятся ваши дети, и как часто они могут бесконтрольно воспользоваться средствами персональной мобильности, предоставленной услугами кикшеринга. По статистике, все, что я видел, это моя личная статистика, все, что я в СМИ видел, страшные кадры с средствами персональной мобильности, основная масса из них – это средства желтого цвета, соответственно, кикшеринг. Одним словом, берегите себя, своих детей, а к нашему разговору мы вернемся после прогноза погоды, рекламы и музыкальной паузы.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода, а ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Рубрика «Слово эксперту» на радио «Брест» продолжается. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Громик. Вы затронули тему ответственности родителей. В ПДД и Кодексе об административных правонарушениях четко прописано, что родители отвечают за своих детей. По каким конкретно статьям могут привлечь взрослых, если ребенок нарушил ПДД? Ну, например, перебежал дорогу в неположенном месте, и какие размеры у штрафов им грозят?
2: Не менее важная роль в обеспечении детской безопасности отведена родителям. Госавтоинспекция призывает взрослых не терять бдительность и обеспечить постоянный контроль за время препровождения детей на улице. Одной из самых опасных ошибок является убеждение в том, что автомобиль едет медленно, поэтому он не опасен. Важно объяснять ребенку, что даже самое медленное движущее транспортное средство – это многотонная машина, которая не может остановиться в одно мгновение, а водитель не всегда обладает идеальным обзором. Родители должны стать для своих детей примером правильного поведения. А что касается ответственности – согласно статье 10.3 Кодекса об административных правонарушениях, невыполнение обязанностей по воспитанию детей, санкция статьи предусматривает штраф до 10 базовых величин.
1: Серьезная сумма, на самом деле. А существуют ли случаи, когда за то самое, скажем так, обучение вождению, ну, например, если родитель посадил несовершеннолетнего за руль автомобиля, предусмотрена отдельная серьезная ответственность, помимо штрафа за нарушение ПДД ребенка?
2: На регулярной основе госавтоинспекция пресекает факты управления транспортным средством лицами, не имеющих права управления. Законодательством предусмотрена административная ответственность, к которой привлекаются не только лица, которые управляли транспортным средством, но и также лица, которые передали транспортное средство лицу, которое не имеет права управления. Это касается не только совершеннолетних, но и лиц, которые уже достигли возраста совершеннолетия.
1: Ну что ж, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая музыкальная и рекламная пауза на радио «Брест».
0: Наши песни

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:48 на наших эфирных. Это продолжается рубрика «Слово эксперт» на радио Брест. Сегодня мы говорим о профилактике нарушений правил дорожного движения. И следующий вопрос будет таким. Говорят, что лучшая профилактика – это личный пример. Как вы считаете, достаточно ли просто запрещать ребенку нарушать, или здесь нужна активная позиция родителя? Например, совместные прогулки с объяснением дорожных ситуаций. Что бы вы посоветовали родителям делать ежедневно, чтобы обезопасить своего ребенка?
2: В первую очередь, безопасность наших детей на дорогах и во дворах. Это результат коллективных усилий и взаимного уважения. Лето должно оставаться временем радости и беззаботных игр. Внимательность водителей, родительский контроль и своевременное обучение детей основам безопасного поведения – это требования, на которые строится защита самого ценного, что у нас есть. Помните, что чужих детей на дороге не бывает. И каждый из нас в ответе за то, чтобы путь ребенка от игровой площадки до дома был только безопасным.
1: Ну и финальный вопрос, он такой практический. Скажите, пожалуйста, Денис, куда можно обратиться жителям Брестской области, чтобы сообщить о проблемном участке дороги или о фактах грубого нарушения ПДД несовершеннолетними, да и вообще всеми?
2: Вы всегда можете обратиться по горячей линии 102, либо же в чат-бот телеграммы ГАИ. Мы всегда рядом.
1: Очень хорошее название. Ну да, действительно, мы всегда рядом, и только наши совместные усилия и гражданского населения, собственно, сотрудников управления внутренних дел, сотрудников ГАИ помогут сделать наши дороги безопаснее. Напоминаю, что это была рубрика «Слово эксперту», и со мной в гостях сегодня был инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Гробик. Вечернее шоу «По дороге домой» на радио Брест продолжается. Оставайтесь с нами, встретимся в следующем часе.
0: Слово эксперту. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси запретят рекламу электронных систем для курения. Об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Косова, передает Белта. Она отметила, что разрабатывается проект закона о табачном сырье, табачных, нетабачных, никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака, который уже ужесточит регулирование этой продукции. По ее словам, в стране не вводится полный запрет на электронные сигареты, чтобы избежать подпольной торговли. В Беларуси делается акцент на контроле за торговлей электронными сигаретами. В Бресте продолжается строительство нового жилого квартала на улице Карьерной. Строительство стартовало в 2024 году. К настоящему времени построено уже 10 домов. В стадии строительства находится 5. В следующем году возведут еще 4 дома. Таким образом, всего в квартале будет насчитываться 19 жилых домов. Застройщиком выступает Брестжилстрой. Как рассказал директор УКС города Бреста Игорь Косенков, квартал будет пересекать пешеходная мини-аллея. Что касается социальной инфраструктуры, то в планах значится строительство детского сада, а за границами объекта предусмотрена площадка для строительства торгового центра. В домах создана безбарьерная среда.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Известные даты проведения 19-го международного турнира по гандболу «Кубок Белгазпромбанка 2026». Турнир будет проходить традиционно в Бресте с 20 по 22 августа. Как и всегда, трофей разыграют 4 команды. Кто составит компанию БГК Мешкова в турнире, станет известно позже. Кстати, на счету мешковцев 10 побед в Кубке Белгазпромбанка. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.09 на эфирных. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». По традиции рад поздравить и приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Кстати, если движетесь за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33, тем самым становясь нашими дорожными корреспондентами, потому что ваша информация для нас очень и очень важна. Что же будет в ближайшие два часа? Ну, во-первых, расскажу в рамках рубрики «Радио Компас» о очень стильном и очень красивом мероприятии, которое состоится уже совсем-совсем скоро в городе Бресте. В рамках рубрики «Слух и наших» расскажу про интересного белорусского диджея. Немножко психологии, такого психологической разрядки. Расскажу, как перестать обижаться на мелочи. Три шага к эмоциональной зрелости без обид. А вот совсем скоро в рамках «Ну и новостей» узнаем, что реклама может сработать как в плюс, так и чисто случайно в минус. Вот такой план на ближайшие два часа. Оставайтесь вместе с нами. Интересно только впереди. А вот хорошая музыка уже совсем не за горами. Совсем скоро «The Vamps» и «Wild Heart». Чуть пораньше Darlin и их яркий блестящий Disco Ball. А вот Alan Walker и A World I Don't Know буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройдет при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих и рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Слушай наших.

0: Ну и новости.
1: Так-то, ну и новости на Радио Брест, вечернее шоу «По дороге домой». И следующая ну и новость у нас прилетела к нам из Кейптауна, а именно из ЮАР. Молодые владельцы небольшого магазина Jody the Pie прекрасно знают, как привлечь внимание. Они начали размещать в соцсетях настолько креативные рекламные ролики, что их торговая точка стала очень популярной. Но, к сожалению, у этой медали оказалась и обратная сторона. В магазин потянулись не только покупатели, но и преступные личности. Магазин успели обокрасить уже трижды. Последних злодеев хозяева рано утром застали на месте преступления. И хотя один скрылся, второго удалось передать в руки полиции. Он рассказал, что задолжал деньги бандитам, которые приказали ему украсть товар из магазина, чтобы расплатиться с долгом. Но владельцы Jody the Pie не отчаиваются, хотя после каждого инцидента им приходится тратиться на модернизацию охранной системы. Сейчас они начали продавать хлеб на закваске по оригинальному рецепту, надеясь увеличить прибыль. Также хозяева не против, если кто-то из постоянных покупателей пожертвует им деньги на усиление мер безопасности. Но если магазин популярный, то это как раз-таки очень даже хорошо. Но, как вы видите, у популярности есть и оборотная сторона медали. Ну, а самое главное в этой новости – это настроение этих самых владельцев магазина. Никогда не унывайте, что бы ни происходило. Все пройдет, пройдет, как говорится, и это. Оставайтесь с нами в середине этого часа, не пропустите прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода, а ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20. В Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник. Праздник с белорусским колоритом.
8: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
9: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: У нас 38 на наших эфирных. Время для небольшой психологической разгрузки. Именно в этой рубрике я рассказываю интересные психологические наблюдения. Вот представьте ситуацию. Вы обиделись на супруга, который не вынес мусор, на коллегу, который не поздоровался, на продавщицу, которая нахмурилась. Через час вы все еще пережевываете эту ситуацию. Бывало? А ведь на самом деле с той стороны даже не заметили, а вы уже прожили эту сцену с продолжением. Обида – это не эмоция, это решение. И как раз-таки решение не очень хорошее. Решение сделать другого человека ответственным за ваше настроение. И единственный способ перестать страдать от мелочей – это перестать делегировать кому-то управление вашими чувствами. Шаг первый – отделить факт от интерпретации. Вы обиделись на слова «он сказал, ты опять не так поняла». Факт – он произнес эту фразу, интерпретация – он считает вас глупой. И вы страдаете от интерпретации в данный момент, а не от факта. Проверка такая – перескажите ситуацию без оценок. Не он меня оскорбил, а он сказал фразу таким тоном. Не меня игнорируют, а мне не ответили на сообщение в течение 2 часов. Как только вы убираете оценку, вы забираете у обиды топливо. Вы видите факт, а факт не может обидеть, он просто есть. Вот сколько раз вы обижались на то, чего на самом деле не случилось. Вам показалось, что вас не поняли или что вас не уважают, а он просто устал. Шаг второй. Перестать ждать, что люди будут читать ваши мысли. Самая частая причина обид – это скрытые ожидания. Вы молча ждете, пока он догадается. Он не догадывается. Вы обижаетесь, а он даже не знает, что вы ждали. Здесь эксперты считают, обида – это плата за трусость, за то, что вы не сказали прямо, за то, что предпочли сделать виноватым его вместо того, чтобы сформулировать свою потребность. Правило. Если вы не сказали, вы не имеете права обижаться. Вы имеете право злиться на себя за то, что промолчали, но не на него за то, что он не прочитал ваш мозг. Формулируйте прямо. Мне важно, чтобы ты позвонил, когда задерживаешься. Не опять ты не позвонил, а если как раз-таки он не позвонил после того, как вы попросили, это всего-то навсего повод для разговора, но никак не для обиды. Шаг третий. Переместить фокус с них на себя. Обида – это всегда взгляд наружу. Что он сделал? Что она сказала? Как они посмотрели? Вы смотрите на мир через чужую оптику и теряете контроль. Переключите внимание. Вместо «почему он так поступил?» спросите «почему я так остро на это реагирую?» Что именно во мне это задело? Страх отвержения, желание контроля, привычка быть жертвой. И вот когда вы находите корень в себе, вы перестаете требовать, чтобы другие менялись. Вы начинаете работать уже с самим собой. А это единственное, что вы реально можете изменить. Психолог, кстати, который проводил это исследование, из которого я сделал этот выход в эфир, сам проходил через ситуацию. Перестал обижаться на коллег, когда понял, что его обида – это не про них, а про его ощущение собственной значимости. Как только он перестал искать подтверждение извне, сразу исчез повод для обид. Желаю вам только приятных ситуаций, чтобы даже вышесказанная информация не понадобилась вам для того, чтобы работать над собой и копаться в каких-то обидах. Пусть мир приносит только радость, а вечер – только самые положительные эмоции. Оставайтесь вместе с нами, Акмал, из-за тебя. Какая ирония. Прямо сейчас на наших волнах.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

я букеты, как ждал я до утра, у подъезда ожидая тебя. Как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это был Давид Манукян, он же Дава, на волнах радио Брест. Кстати, он женат на очень красивой, безумно красивой девушке, которую зовут Мари Краймбрери. Свадьба состоялась в феврале 25 года, а в мае 25 года у пары родилась дочка, которую, предположительно, как тут указывается, назвали Николь. Вот мне, вы знаете, у меня назревает вопрос, а кто же останется с Николь, когда Мари Краймбрери в субботу будет у нас в Бресте в рамках празднования Дня города? Но это не наши вопросы, я думаю, как-нибудь. Тем более после года девочку есть с кем оставить. И, я думаю, Мария со спокойной душой приедет радовать брестчан. Все, давайте двигаться дальше, потому что на очереди у нас час следующий, в котором масса интересного и полезного. Кстати, во-первых, расскажу о особенностях и некоторых интересных фактах предстоящего фестиваля моды и стиля Lookbook, а также в рубрике «Слухай наших» расскажу о интересном белорусском исполнении.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На 5,8% вырос экспорт товаров Брестской области в Орловскую область России. Брещины экспортируют продукты питания, строительные материалы, продукцию деревообработки. Орловская область поставляет для нужд региона масличное сырье для переработки и производства растительных масел, ячмень, соевые бобы. Стороны реализуют совместные проекты по первичному семеноводству и сортоиспытанию зернобобовых и крупяных культур. Развивается тесное взаимодействие в социально-культурной сфере. Напомню, сегодня заключительный день визита губернатора Орловской области Российской Федерации Андрея Клычкова в Брестскую область. На Брещине на сегодняшнее утро намолотили более 150 тысяч тонн озимого рапса. Урожайность культуры, составлявшая в начале уборки порядка 28 центнеров с гектара, увеличилась до 30,7 центнера с гектара, пишет СББАЙ. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал, что темпы жатвы сдерживают дожди, однако хлеборобы области используют каждую минуту, включаясь в уборку. Как только влажность зерна опускается до оптимальных значений. Урожайность озимого рапса на 4,7 центнера превышает прошлогоднюю. Обмолочено чуть более 2/3 этой культуры. Ее отдача постепенно повышается. Жатва идет на лучших участках. Что до зерновых колосовых, их урожайность пока составляет 41,1 центнера с гектара. Убрано более 22,5% этих культур, отметил Анатолий Щупленков. Аграрии Брестской области обеспечат выполнение госзаказа в полном объеме, уверен сенатор, уполномоченный президентом Брестской области Михаил Русый. Главное – это технологии. Все должно соблюдаться неукоснительно. Пример Брестской и Гродненской области. Где выдерживаются технологии, там есть и результат. Рискованное земледелие всегда там, где недоработали на местах. Аграрии Брестской области обеспечат выполнение госзаказа в полном объеме, отметил Михаил Русый. Он подчеркнул, что в регионе сформирована слаженная команда. Команда, работающая с высокой отдачей. Решения принимаются моментально. Руководитель должен принимать решения, не входить в чье-то положение и не допускать нарушений. Все поручения президента должны выполняться немедленно, качественно и в срок. В Брестской области больших проблем я не вижу. Есть реальные точки роста, и люди четко знают, что делать, резюмировал Михаил Русый.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Вениаминович Боровенко завтра с 10 до 12 часов проведет личный прием граждан, проживающих на территории Брестского Восточного избирательного округа номер 3. Прием будет проходить по адресу бульвар Шевченко, 4, комната 313. На прямую телефонную линию можно будет позвонить завтра по телефону в Бресте 50-31-29. В эксклюзивном интервью ежемесячному немецкому изданию «Хинтергрунд» член Совета Республики, директор мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» историк Александр Каркатадзе рассказал, какие главные уроки мы должны извлечь из истории обороны крепости сегодня, спустя 85 лет после нападения. Главный урок Брестской крепости – это интернационализм. На плитах нашего мемориала русские, евреи, украинцы, белорусы, грузины, армяне и азербайджанцы упоминаются рядом. У них была одна цель – победить фашизм, и мы не позволяем растащить эту общую победу по национальным квартирам, сказал Александр Каркатадзе. Каменец начал праздновать свое 750-летие. Сегодня, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, состоялся митинг у братской могилы советским воинам и партизанам. Затем на площади у городского дома культуры военно-исторические реконструкторы воссоздали эпизоды боев за освобождение райцентра в 1944 году. В театрализованном представлении приняли участие более 50 человек, задействовали технику и вооружение. Завтрашний день посвятят году белорусской женщины. Вечером на сценической площадке возле Каменецкой башни развернется ток-шоу о выдающихся женщинах города. Затем организаторы предложат жителям и гостям насладиться танцевальным ретро-вечером с исполнением хитов 70-80-х годов. Оборонительная башня-крепость, вокруг которой возник Каменец, была построена в 1276 году по приказу волынского князя Владимира Васильковича на левом берегу реки Лесная для укрепления северных границ княжества. В агрогородке Огаревича-Ганцевичского района продолжаются работы по благоустройству к празднику тружеников села Дожинки 2026. Одним из ключевых этапов обновления местной инфраструктуры стало масштабное благоустройство пешеходных зон. На сегодняшний день рабочие уже приступили к обновлению тротуарной дорожки и начали укладку бордюрного камня. Главным местом преображения станет территория возле сельского дома культуры, где ранее в рамках районного субботника руководство района, работники предприятия и местные жители провели демонтаж старого покрытия. Полностью завершить весь комплекс работ планируется к середине августа. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375 29 716 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.13 на эфирных. Рад вас снова приветствовать на наших волнах. Это вечернее шоу на радио «Брест». «По дороге домой» оно называется. А зовут меня Алексей Лихович. Значит, в ближайший час мы вместе с вами с очень интересной и полезной информацией. Про что я буду рассказывать, я говорил уже в прошлом часе. Вам стоит столько никуда не переключаться и следить за эфиром. А вот что у нас в музыкальном эфире, так вот об этом я расскажу прямо сейчас. Итак, совсем скоро это Rihanna и «We Found Love». Ранее Настя Кравченко и ее музычная композиция «Вода» в этой године. А вот Джей Лоу, Дэвид Гетта, «Save Me Tonight» сразу после музыкальной композиции и рекламного блока уже в ваших приемниках.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18:23 это как раз то время, когда хочется отвлечься от городской суеты и подумать о чем-то красивом. В нашей рубрике «Радио Компас» мы ищем самые яркие события региона, и сегодня я расскажу вам о настоящем празднике стиля, который уже совсем скоро прогремит в центре Бреста. Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о фестивале моды и стиля «Лукбук». В этом году он пройдет уже в пятый раз и станет одним из центральных событий в программе празднования 1007-летия нашего города. Главные модные события развернутся уже в эту пятницу и субботу, 24 и 25 июля. Есть интересные факты про подготовку к этому фестивалю. Знаете ли вы, что официальный анонс фестиваля в этом году произошел уже и не на подиуме, а прямо на улице? 17 июля главная пешеходная улица Советская превратилась в импровизированный подиум, где модели представили образы прямо среди прохожих. Это был настоящий уличный показ, подтверждающий статус Бреста как модной столицы страны. А вот кульминацией станет грандиозное фэшн-шоу, которое 24 июля в 20:00 начнется на площадке у фонтана на улице Советской. Обещают не просто дефиле, а целое световое представление. И, конечно, в субботу, 25 июля, на улице Гоголя продолжит работу масштабный модный маркет, где можно будет не только посмотреть, но и приобрести изделия местных производителей. Вообще, этот фестиваль вырос из идеи показать, что Брест — это не просто город, а настоящая швейная столица. Идея родилась в 22-м году, и с тех пор «Лукбук» только набирает обороты. В прошлые годы организаторы устраивали настоящее шоу. Например, в 24-м году показ проходил прямо на фоне светомузыкального фонтана, который специально перепрограммировали под эту феерию, а стихию огня использовали как часть декорации. Вот, например, в 22-м году в первом фестивале участие приняли 38 предприятий. Это было очень даже мощно. Заявление о себе. Так что, друзья, если вы еще не планировали выходные, обязательно найдите время заглянуть на «Лукбук». Это будет ярко, стильно и очень по-брестски.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине облачная с прояснениями погода, а ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 18-23 градуса, в Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 11-13, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брестер свои.
1: Радио Брест.

0: напоминаю, на календаре среда. Это что? Это значит азимут, экватор, рабочей недели. А значит, что пару дней и там уже выходные. Причем для Бреста они будут особенно яркими, так как Брест будет праздновать свое 1007-летие. А, кстати, про мероприятие тоже будем рассказывать и я, и отдел новостей. Мои прекрасные коллеги оттуда обязательно все вам поведаем. И не пропустим ни одно мероприятие, которое стоит к тому, чтобы на него сходить и его посетить. Вот как так, дорогие друзья. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю. Всем пока. До завтра.
1: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси для выявления в регионах факторов, сдерживающих уборку. Об этом сообщили Белта в пресс-службе правительства. Задача мобильных групп – не проверочные действия, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличие необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топлива, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, а также обеспечение эффективного межотраслевого взаимодействия как на региональном, так и на республиканском уровне. В Бресте продолжается строительство нового жилого квартала на улице Карьерной. Строительство стартовало в 2024 году. К настоящему времени построено уже 10 домов. В стадии строительства находится 5. В следующем году возведут еще 4 дома. Таким образом, всего в квартале будет насчитываться 19 жилых домов. Застройщиком выступает Брестжилстрой. Как рассказал директор УКС города Бреста Игорь Косенков, квартал будет пересекать пешеходная мини-аллея. Что касается социальной инфраструктуры, то в планах значится строительство детского сада, а за границами объекта предусмотрена площадка для строительства торгового центра. В домах создана безбарьерная среда.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте уже в пятницу одно из самых ярких событий лета – семейный фестиваль «Облака молока». Праздник традиционно проходит в Парке Мира и стал важной частью Дня города. Фестиваль обещает быть особенно масштабным. Компания «Савушкин продукт» отмечает 50-летний юбилей и готовит для гостей грандиозную программу. С полудня парк превратится в большое интерактивное пространство. Гостей ждут спортивные активности, зоны отдыха, дегустации любимых продуктов, игры для детей и множество тематических площадок. Кроме того, за участие в развлекательных мероприятиях посетители могут собрать жетоны и обменять их на памятные призы. Вечером в Парке Мира выступит Артик энд Асти с танцевальными хитами. И последнее. В Бресте появится первый двухэтажный туристический автобус. Тестовый запуск запланирован на 26 июля. В этот день автобус сделает 3 пробных рейса, которые свяжут исторический центр города с его новыми микрорайонами. Власти отмечают, если брещанам и туристам понравится такой формат, двухэтажные экскурсии по городу станут регулярными. И это все на сегодня. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. В завершение о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цело, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 8-10, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 19-21 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.
3: Мы не сможем.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.